В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gillette.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем доброго и бодрого утра, вейкаперы. Начало понедельника. Как же оно прекрасно и прохладно.
3: Доброе утро, друзья. У нас сегодня 7 сентября. И, кстати, 7 утра. Красиво, да? 7.09.
2: 20.26.
3: Тоже красиво.
2: Ну, дальше уже не важно. Главное, что 07.
3: Важно, что мы 4 часа будем с вами. Будем пытаться бодриться после прекрасных выходных. Это уже получается осенние, да, были выходные. В этот понедельник у нас не пропускаем. Гороскопы будут, интересные актуальные новости будут, горячие новости тоже будут. Вот это факты. Мы вас обязательно будем держать в тонусе.
2: В двойном размере.
3: Да, и Invest Futures Кира Юхтенко тоже будет уже даже в этом часе. Ну, а рубрика «Я в эфире», где уникальная возможность у вас остается записать голоса и попасть в прямой эфир на федеральную радиостанцию. Вот сейчас давайте будем смотреть на поводы и придумывать задания. Сегодня, 7 сентября, так. День внучат. Какой ты внук?
2: Пока рано. Так, бабулечки, к вам идут внучата.
3: Смотри, нашла, мне кажется, вчера как раз ехали по трассе, смотрю, очень много грибников.
2: Так, метафора, прям реальный гриб.
3: Да,
2: так.
3: А сегодня день сбора грибов.
2: Грибов.
3: Грибов.
2: А, так вот где он, грибочки собирает.
3: Я лисичка, а ты подосиновик или подберезовик?
2: Я, судя по всему, поганочка такая.
3: Поганочка?
2: Хороший мухоморчик такой. Меня можно иногда использовать во врачебных целях.
3: Ну давай, подумаем еще, как вообще. День ежика.
2: Ну, смотри, пока 3 попадания, типа, есть. Какой ты внук, какой ты гриб и какой ты ежик.
3: День рассказывания истории о летних путешествиях. Ну, давайте.
2: Это только тебе есть что рассказать. Вот. Мы никуда не ездили, мы были здесь.
3: Праздник барабанщиков.
2: Так.
3: Международный день чистого воздуха для голубого неба.
2: Что это такое? Ну что, давайте так. Если есть возможность пройтись пешком, оставьте машину дома и прогуляйте, сделайте воздух чище.
3: День рыбовода.
2: Не водите рыбу никуда. Что вы ее? Сначала познакомьтесь, небольшая переписка, и только потом ведите ее в ресторанчик.
3: А день капы для зубов. Видимо, 8 лет назад ее придумали. Хотя нет, ее
2: какой? Боксерской или лечебной?
3: Я думаю, что любой.
2: Любой. Все, берегите зубы.
3: Да.
2: День советов полезных для наших слушателей.
3: Международный день полицейского сотрудничества. Так, что выбираем?
2: Ну,
3: какой-то гриб?
2: Ну, наверное,
3: или какой-то
2: гриб.
3: Внук?
2: Это порой это одно и то же. То ты, как там, сопливчик, то ты поганочка, то ты подберезовик. Где тебя бабушка оставила, там ты и есть. Давай какой-то гриб.
3: Давайте. Ребятушки, какой вы сегодня, в понедельник, сентябрьский гриб? Пишите голосовые, через полчаса с удовольствием послушаем.
0: Вейкаперы
1: на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому.
3: Тельцы, какая вам разница, что говорят другие вы, то уверены, что делаете все правильно. Так и надо.
1: Близнецы, сегодня вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеян.
2: Раки, если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и так далее, то это скоро пройдет.
3: Львы, сегодня все будет чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали.
1: Девы, сегодня вы будете легко впадать в ярость.
2: Весы, сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами.
3: Скорпионы, сегодня, вероятно, интересные встречи и полезные знакомства.
1: Стрельцы, окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение.
2: Козероги, сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите.
3: Водолей, сегодня вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно.
1: А рыбы, сегодня вы будете неожиданно слабы, ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Ладно, ждем ваши голосовые сообщения на тем, какой вы гриб сегодня. Голосовые записывайте в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро будем слушать.
1: А грибы разговаривают?
0: А, могут, могут. Еще и размножаются.
2: Там нужно... Ну, они в спорах
0: спорят, но размножаются. Да. Давай быть честными тоже. Ребята, помните Гарри Поттера же? Все смотрели?
1: Да.
0: Вот там, фильм. Вот именно. А, там же столы были, помните, завалены всякими явствами, вкусностями.
2: Да.
0: Колбаски, тортики.
2: Я поэтому и хотел в Хогвартсе учиться.
1: По мгновению палочки это все.
0: Я уверен, что вы будете смотреть нового Гарри Поттера, который сериал. И вот там показали трейлер, выпустили такой, более обширный. И там на столах вот у Гарри, например, стоит апельсиновый сок, яишенка и сарделька. Все, банан лежит еще рядом с хлебом. Больше ничего. Говорят, оптимизация добралась и до Гарри Поттера. Что же это происходит? Все разочаровались уже массово. Говорят, а где? А где явство?
2: А знаешь почему? Потому что там директор Дамблдоров. Это русская школа. Там все нормально, порционно.
0: Выходят какие-то кадры, и кадры начинают расстраивать уже, понимаете?
1: Ну, все скажите ждут, спасибо, что это не другого. Кисель с пенкой и не манка.
2: Ну, с комочками.
1: Да.
0: Это будет в следующей части этого
1: фильма. Советской части, да?
2: Это называется «Гарри Поттер и дары смерти».
0: Подарили просто так,
2: конечно. Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры Владимира Путина с посланниками Дональда Трампа были содержательными, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, американская сторона представила ряд идей по возможному урегулированию конфликта на Украине. Военкоры попросили Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категории годности Д к службе в региональных подразделениях по защите от атак беспилотников. Речь идет о бойцах, получивших такую категорию после ранений, но способных выполнить задачи в ТО. Например, защищать города и предприятия от БПЛА. Путин заявил, что поддерживает эту инициативу. Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради мирного соглашения с Россией, заявил Владимир Зеленский после переговоров со Стивом Уиткофом и Джартом Кушнером. Во время встречи в Киеве украинская сторона также заявила, что до завершения специальной военной операции еще далеко. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
12: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором. На сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: вам, сколько я не слышал этот трек. Вы помните, он на дискотеках играл? Такое немножечко в другой обработке. Но не танцевали. Я танцевал, было дело.
1: Как будто оправдался. Было дело, все нормально.
0: Просто меня сейчас как будто бы откатил это. If you want.
1: Это он?
0: Конечно, ребята, это он, это легенда. Голосовые послушаем, новые легенды наши в эфире с Филиппа начнем.
2: Добрейшего утра, вейкаперы и наша необъятная страна. Сегодня я гриб дедушкин табак, поэтому всем просьба смотреть под ноги и на меня не наступить.
1: А кто помнит этот грибочек?
3: Это наступаешь... который дымится?
1: Да, он
0: зеленый такой. Интересно, я даже не знаю, его использовали как-то этот гриб или нет. Кто-то же собирал.
1: Разве что в кино, я думаю.
0: Я слышал теорию, что все грибы съедобны.
3: Да?
0: Но никогда.
3: Интересная теория.
0: Никогда ее не применял, да. Юлия.
4: Доброе утро, вейкаперы. Куда Никиту потеряли? Ну, в общем, ладно, по теме. А я сегодня гриб-шампаньон. Потому что сегодня мы с коллегой вдвоем. Как два компаньона-шампиньона. В общем, всем хорошего дня и прекрасного настроения.
0: Шампаньон.
1: Если бы ты не приехал, я бы сказал, что ты уехал к ним.
0: Гриб-шампаньон. Его можно, такой, в принципе, использовать.
3: Гриб выходного дня.
1: Его когда срываешь, он где-то...
0: Да, как дедушкин этот.
1: Табак.
0: Деда, только вспоминал. А Елена.
5: Ребят, всем привет. А я сегодня опенок-домовенок, потому что оба выходных провела дома. Вообще никуда не выбиралась, была дома.
0: За выходные даже Елена буквы потеряла некоторые.
3: Глаголы.
0: Такая, собралась, все нормально. Инна.
6: Доброе утро. По факту я рыженькая, и так получилось, что сегодня понедельник, поэтому я гриб-волнушка, который растет под листвой, который никто не видит. И так хочется, чтобы сегодня в понедельник... И так хочется, чтобы сегодня в понедельник никто не трогал.
0: Такое второе грустное.
1: Хочется. Судя по разговорам, это наоборот не волнушка.
0: Вообще нет. Спокойный очень грипп. Александр.
7: Всем добрейшего утра. Здравствуйте. Сегодня с утра ощущаю себя мокрухой, еловой. Вот как хотите, так и понимаете. Возможно, это настроение... А возможно, это желание.
0: Я думаю, желание скорее. Я даже не слышал про такой гриб. Мокруха ела.
1: Но нам, думаю, пришлют фотографии скоро.
0: Классное оскорбление какого-нибудь коллеги на работе, который тебе не нравится. Мокруха ты еловая.
1: Да.
0: Он такой, ты что? Это же обидно. Такой, нет, это гриб.
3: Съедобно.
1: Нет, но с другой стороны, это такое высказывание. Ах, мокруха еловая.
0: Как хочешь, применяй вообще. С днем рождения. Ни гвоздя, ни жезла, ни мокрухи еловые. Вот, все можно. Применяй, где хочешь.
8: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега». Ленина, 32. Вкусное начало дня.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя оно получило от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Вейкаперы представляют «Инвестфьюче» с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов «Инвестфьюче». И это короткая сводка новостей за неделю. Итак, что хочу подсветить. Во-первых, прошел у нас Восточный экономический форум. Там было сделано много важных заявлений. Ну, например, наш президент отметил, что инфляция в стране постепенно снижается. Сейчас в годовом выражении она составляет около 6,3%. Цель по ее подавлению достигается. При этом он отдельно подчеркнул, важно не переохладить экономику. По словам президента Путина, власти сознательно проводили жесткую политику, чтобы не допустить гипервсплеска цен. Сейчас задача создать условия именно для частных инвестиций. Правительство и ЦБ, по оценке президента, в целом успешно проходят между Сциллой и Харибдой, ну то есть балансируют между борьбой с инфляцией и поддержкой роста. Теперь к валюте. Опрошенные Центробанком аналитики подняли прогнозы по доллару после его заметного роста летом. Рубль за август заметно ослаб, и многие эксперты ждут, что во второй половине года, ну вот как раз где мы сейчас, доллар может закрепиться в районе 85 рублей. Что это потенциально значит для инфляции? Ну, смотрите, ослабление рубля удорожает импорт от электроники и комплектующих до там части продовольствия и сырья. Это создает дополнительное давление на цены, особенно если ослабление будет устойчивым. И это, кстати, может создать неприятную ситуацию, когда ЦБ придется еще внимательнее следить за балансом между ставкой и инфляционными рисками.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Далее, следующая важная тема – цифровой рубль. С 1 сентября в России официально стартовал этап массового внедрения расчетов в цифровых рублях. Банки начали поэтапное подключение к платформе Центрального банка. Что это на практике означает? Крупнейшие банки уже должны давать клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции. Крупнейшие банки и торговые сети с выручкой свыше 120 миллионов рублей в год обязаны принимать оплату цифровым рублем. Для граждан использование добровольное, то есть никто не заставляет. Переводы между физиками бесплатные. Для бизнеса до конца года тоже действует льготный период. Пополнение кошелька для граждан ограничено 300 тысячами рублей в месяц. Для компаний лимитов нет. Это третий вид денег рядом с наличными и безналичными. Технологически все готово, теперь начинается постепенное масштабирование. Следим, как быстро появится инфраструктура и насколько активно люди начнут всем этим делом пользоваться, потому что, ну, это действительно звучит интересно. Теперь коротко про нефть. Цены на мировом рынке остаются на повышенных уровнях. Brent торгуется в районе 95 долларов за баррель, WTI около 91. За последнюю неделю котировки заметно выросли на фоне геополитических рисков. Это поддерживает российский бюджет и экспортеров. Также из позитивных новостей для России – китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили спрос на российскую нефть марки ВСТО – Восточная Сибирь, Тихий океан. Как сообщают СМИ, покупатели из Поднебесной готовы платить повышенную премию. В отдельных случаях речь идет о заметно более высокой надбавке к эталону, чем раньше. Спрос вырос на фоне проблем с поставками с Ближнего Востока через Армуз. Для наших нефтяников это означает более выгодные условия экспорта по восточному направлению и дополнительную поддержку для курса российского рубля. Ну вот такая картина недели у нас получается. Инфляция под контролем, но осторожность сохраняется, рубль ослаб, и аналитики корректируют прогнозы. Цифровой рубль только начинает протаптывать путь в массовое использование. Нефть держится высоко, ну а китайский спрос на российское сырье усиливается. На этом у меня все на сегодня. С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде. Рекорд.
2: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
0: На рекорде.

0: рекорд.
1: Запретить себе ставки на год решили уже 20 тысяч россиян. Не так уж и много, да?
0: Только в пятницу уже, да, по-моему, открылась эта функция.
1: Даже раньше. В России заработал механизм, самозапрет тот самый, для казино, букмекерских контор и так далее. Онлайн-казино, я имею в виду. Теперь не только игрок, но и его родственники вообще могут оформить запрет на вот это все подобное. Многие включают его на всякий случай, чтобы в плохой вечер не было соблазна слить зарплату, как заявляют. Немного, 20 тысяч человек, россиян, ну, конечно, как лудоман сам себе запретит играть, как мне кажется. Там должны подключиться родственники. Ну, нет, да кликнешь.
2: У них же есть момент просветления, они когда приходят в себя немножко от этого, они такие: ой, зря я это сделал, мне бы лучше не играть.
1: Так в голове у них есть: ой, зря я это сделал, мне бы лучше не играть.
2: И есть второй человечек: пойдем поставим, телек нам не нужен, и своим соседям тоже.
1: Вообще, да, просто знайте теперь, что есть такая история: если у вас родственник лудоман, то можно вот ему прикрыть эту лавочку, так, лавочка закрыта. Мы про игры будем разговаривать, вообще, в принципе, игры, в которые вы готовы играть бесконечно, так звучит наша тема, ближайших 2 часов, компьютерный, например, у нас есть варианты, азартные, конечно, пока никто не проголосовал, все, видимо, установили запреты, настольные какие-то, возможно, активные, опять же, детские, вспоминаем все подряд. Я могу играть в НХЛ.
2: Сейчас проверим.
1: На плойке вообще бесконечно.
2: Настольные игры. Фу! Я думал, как это работает?
0: Давай еще раз проверим. Настольные игры.
1: Фу-фу-фу! Сколько вам еще раз повторять? Я реально, если начинается в компании: а давайте настолочку достанем, я говорю: ой, ребятки, давайте, мне пора. Я пошел, давайте.
2: А давайте лучше настоечку достанем.
1: Это мое предложение обычно, если не соглашаешься.
0: А с картинками Dixit тоже не нравится?
1: Dixit для меня — это магазин. Если мы идем в Dixit, значит, мы что-то берем для компании. Все.
0: Dixit.
1: Ты. Неважно, добавляется там Т или нет.
2: Манжинариум она еще называется.
1: Вот, вам бы вместе поиграть, конечно. Вы короли настолок. Ну, мы обсуждаем все, да. Это не значит, что сейчас такой запрет на настолки. Вот вам какая реально настолка нравится? Dixit, да, я так понимаю, тебе нравится?
0: Можешь играть, мне нравится в Dixit.
1: Бесконечно играть не можешь.
0: Стас, Уна нравится.
1: Дост Тест Квадрос.
2: О, нет, слушайте, есть игры. Уна — хорошая игра, но вот Уна и Монополия — это игры, которые могут поссорить кого угодно. Я видел, как чуть семья не распалась в Монополии.
1: А, знаете, есть крутая настолка. Вспомнил. Одна, которая мне понравилась за все время. Вторая тогда. На втором месте. Лабиринт она называется. Там нужно препятствия выстраивать друг для друга. Как шахматы. Очень похожая история. Прикольно.
2: Это прикольно.
1: Вот это прикольная игра.
0: Я в шахматы теперь начала играть, научилась.
1: Вот это и будем обсуждать. Игры, в которые вы готовы играть без Бесконечно. Вспоминаем и пишем в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: А мы начинаем обсуждать игры, в которые вы готовы играть бесконечно. Такая у нас история сегодня. Вот Дискошар даже фотку скинул нам в наши соцсети. Говорит, нравится игра «Повелитель шаров». Он в бильярд играет русский.
1: Ну, отлично.
0: «Повелитель шаров», пожалуйста.
2: Дмитрий пишет, вообще недавно сделал для себя одну компьютерную игру средством заработка. Совмещаю приятное с полезным.
1: Так, а что за игра-то?
2: Да, мы тоже хотим.
0: Игры разума, вот Холли Грейл рассказывает, но это когда ты понимаешь, что ты прав, и плавно подводишь руководителя к тому, что это его решение. Хотя изначально он принял противоположную позицию.
1: Ох, это опасная игра, там можно проиграть.
2: А Дмитрий, я люблю настольные игры, но терпеть не могу имаджинариум и ей подобное. Никакой стратегии. Кладешь рандомную карту, говоришь рандомное слово, выигрываешь. Но стоит хоть на минуту задуматься над тем, что происходит. Все, серия поражений.
1: Ну, это да, очень странная такая, но реально на воображении.
0: Карточную вспомнил свою любимую. «Тысяча» называется. Классная игра, кстати.
2: Да.
0: Вообще,
2: фу, быстрая.
0: И подумать, да, и марияжик, знаешь, какой у тебя на руках. Не суть. Играю в реальную жизнь. Вот. По философии пошли почему-то. Какая реальная жизнь? Ребята, мы про игры говорим. Поехали дальше.
2: Доброе утро. Я вообще играю в смартфоне в FIFA бесконечно. Да, начал прокачивать команду. С 2017-го начал играть, и на плойке тоже.
0: Эмир играет в дачный ремонт. Сама эта игра нашла меня 6 лет назад и не отпускает.
1: Но это же не игра.
0: Конечно, не игра.
1: Там же нельзя сказать, что в определенный момент... Ой, все, закончили, давайте в другую игру. Нет же.
0: В этой игре не проиграешь. Иначе будешь жить в хрущевке просто. KCG пишет. Ой, клевая игра, бункер какая-то. В компании очень весело. Жизненная игра. Сделай ремонт сам. Опять же, бункер играли?
1: Это что-то вроде мафии, скорее всего.
0: Я не играл.
2: А на столке под застолки, танки, нарды, преф, все круто.
0: Unreal Tournament, вот Ильнур вспоминает, Max Payne, Strange Hold.
1: С какого года он вспомнил?
0: Классные, классные игры, реально. А Max Payne, топовая.
2: Я люблю играть в букву «П». Когда нужно на букву «П» объяснять слова существительные.
0: Ну, я думал, она одинакова с буквой «Ю». Просто так завуалировал, конечно. Подсели на квизы. Валентина рассказывает нам плотно. Больше года посещаем в своем городе. Пару раз в неделю ездим в другие города еще даже. Ничего себе. Команда у нас сильная. Поэтому не очень любима остальным. Квизы, кстати.
1: Кстати, квизы интересны, когда они интересно сделаны. Просто бывают иногда очень душненькие и неинтересные. То есть ты приходишь.
2: Это человек, который был на многих квизах.
1: Я был на многих квизах, и есть прям отвратительные.
2: Да?
1: Ну там вопросы, ты вообще до них не догадаешься. Если ты не знаешь этого, в каком году Федор надел тонко-тонкие подошвы? Такой, какой Федор? Он говорит, а угадай, какой Федор? И все, а это Федор, который когда-то был знаком. Ну, короче.
2: Я просто тоже сталкивалась с таким квизом, где человек, который придумывал квиз, как-то странно формулировал, знаешь, вот как будто бы вопрос с конца, запутывая слова не в правильном порядке. Очень сложно действительно докопаться до сути самого вопроса, что человек имел в виду, что он спрашивает.
1: Такой, где мои ключи? Вопрос.
0: Но важен же еще ведущий в данном случае. Да, это очень важная история у квиза. Игры, в которые вы готовы играть бесконечно, мы обсуждаем, вы пишите игры именно в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Рекорд. Реклама. Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер пасточкой, а кариес так и не проходит.
4: Милый, супер-пупер пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер доктору. Дима, едем в Приму.
5: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
8: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
7: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
8: Да, просто звони 555-777.
7: Эх, малой отличником станет.
8: Звони 555-777.
9: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
10: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
11: А почему завтрак сегодня. Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
12: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
13: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Перри.
1: Играем через минут 10, поэтому прямо сейчас присылайте слово «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире. Привет, передать еще и приз забрать от вейкаперов. Ну а мы пока обсуждаем игры, в которые вы готовы играть бесконечно вообще.
2: Поддержу, наверное, Татьяну. Ребята, в очередной раз рассказываю про мировую игру «Шапка». Для нее нужно ничего, кроме листика и ручки. Собирает она за столом всю компанию от мала до велика. Очень удобно в поезде, на море, где угодно. Мы ее очень любим. Сначала распределяемся на команды по 2 человека. Каждый пишет 10 слов, и все слова скидываются в шапку. Первый тур. Каждая команда вытягивает себе слова и за одну минуту объясняет неоднокоренными словами. А второй тур. Эти же слова показываем пантомимой крокодил. 1,5 минуты на команду. Чем больше слов угадано, тем больше очков. Третий тур. Эти же слова загадываем одним словом ассоциации. Так как уже примелькались, должно быть несложно. После каждого раунда подсчитываем очки. Одно угаданное слово, одно очко. Абсолютно так же играем. Согласна, вообще классная игра.
1: Если бы мне так правило объясняли, я бы уже 3 раза доширака в поезде сходил.
3: Да.
1: Pixel Angel. Есть такая игра от компании GameLoft и от создателей игры Asphalt под названием Disney Speedstorm. Она настолько сильно зацепила меня, что я не могу от нее оторваться. Я уже 3 года в нее играю просто.
3: Никогда не играл. Что это такое?
1: Не знаю.
2: Интерактивная многопользовательская онлайн-игра Pummel Party, где соревнуются игроки за взятие кубка, делая ходы по очереди с помощью кубика и играя в мини-игры.
1: А Наталья рассказывает, 20:48, иногда играю на компе, на работе. Хорошая, кстати, игрушка.
3: О, да, а кто до скольки доходил, Максим?
1: Не помню. Ну и КС 1.6, конечно же, дома. 1.6 еще, ничего себе, легендарочка какая.
3: Мне кажется, каждый раз, когда ты запускаешь эту игру, нужно пыль сдувать с чего-то.
1: Да, 1.6 это такое себе. Игра «Ферма» на телефоне. Александра, вот вспоминает. А помните, в ИК же это все начиналось, когда игры вот эти были, «Ферма» всякая. Мы фермой хвастались, собирали друг друга кукурузу, воровали.
3: Я помню, когда вот это, ты дома? Да. Слушай, собери там с фермы мои.
1: Да. Мне нужны очки там какие-то.
3: Это тот момент, когда люди доверяли тебе любые пароли от компьютера.
1: Да, было дело.
2: На телефоне играю в домино и дурачка.
1: Кристина пишет, играем в крокодила. Ну, вот такая история. Кто-то в Angry Birds, вот Юшенька, скинула прям вот эту заставочку из игры. Когда скучно, отличная игрушка. Вот это и полетели.
2: Бесконечно могу играть в сексуальные игры.
1: Бешеные.
2: Это я не про себя, я сообщение прочитала.
3: Я понял.
1: Бешеные нарды, или 6-1, я так понимаю, дискошар написал. Нарды интересная игра достаточно, настольная, действительно.
2: Мне тоже... А нарды легче или сложнее шахмат?
3: Я думаю, что разные чуть-чуть легче, но в нардах тоже нужно уметь, типа, все это делать.
1: Конечно, думать. Чтобы с Марсом победу нанести, там, знаешь, сколько...
3: Чего?
1: Марсом победу.
3: Марсом?
1: Ну, там есть такие. Марсом победу наносишь, когда у него в доме еще не все.
3: А Твиксом там можно что-то сделать? Или, может, баунти подложить?
1: Сникерсом можно еще. Играю в онлайн-карточную игру Hearthstone. Андрей написал. Старая игра тоже. В поездке перед сном просто время убивалка и подумать, когда нет связи, в нарды поиграть.
2: В 2012-м вышла игра Diablo 3, расстался даже с девушкой, просто забыл, что она есть у меня. Сгорела видеокарта, через 2 месяца снова сошлись.
3: Подождалась, пацана.
1: Пацаны и некоторые девчонки, подождите, GTA 6 грядет, скоро будет. Игра, в которую вы готовы играть бесконечно, обсуждаем, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия, США и Украина могут провести трехсторонние переговоры уже в ближайшее время, заявил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф. По его словам, американская сторона добилась значительного прогресса в Москве и привезла согласованные предложения в Киев. Уиткоф рассчитывает, что переговоры вернутся к формату Россия, США, Украина. В России заканчиваются оригинальные запчасти для автомобилей Рено. Владельцам становится все сложнее найти фары, кузовные детали, электронные блоки и некоторые детали двигателей и коробок. За полгода цены на запчасти БУ почти удвоились, а оригинальные подорожали на 7-10%. Сложности связаны с уходом Рено из России в 2022 году. Поставки оригинальных комплектующих прекратились, а оставшиеся запасы постепенно сокращаются. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Kanye West в Санкт-Петербурге, компании Say Agency, из-за отказа возвращать деньги за билеты. В ведомство поступили два обращения от покупателей. Один из них сообщил, что организатор отказался возвращать деньги за билет, купленный по акции. После проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение закона о защите прав потребителей. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
4: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х. Возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
5: Санкт-Петербург, 12+.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса
9: или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
15: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
18: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
19: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
20: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
21: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: Dance Radio.
24: Record.
23: Record.
0: Новый трек на рекорде.
1: Tony Dark Eyes. Perfect. Record remake.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Играем «Скорость звука», играем с Александром. Сегодня Саша, привет.
2: Да, привет, привет.
3: Привет, из какого-то города?
2: Санкт-Петербург. Ай. Родной.
1: Родной, действительно. Во что играл, во что любишь играть? Расскажи нам, мы про игры разговариваем.
2: Да во всем. Могу в настолке играть, могу на плойке играть.
1: Ну ты универсальный такой, друг в любую компанию, да?
2: Такой универсальный игровой солдат, да.
1: Да-да-да, такой, нарды давайте, в плойку, в FIFA давайте поиграем.
4: Надо проверить, запереть его в комнате, где оставить какую-нибудь там, не знаю, кусок бумаги. Он такой, окей, вызов принят, погнали, ребята.
1: Танчики, да, дайте мне ручки.
2: Красава. Можно в ножички еще поиграть.
1: Ножичку, о, ничего себе, собираемся.
2: Земельку.
1: О, ну хорош, ты прям открыл воспоминания только.
4: Это прям как будто бизнесмен, ножички, земельки.
1: Саша, у нас игра. Прямо сейчас, надеемся, она тебе тоже понравится. Называется «Скорость звука». Тебе нужно будет композиции отгадывать, как ты испортил. Наш звукорежиссер их, они, у них есть название, есть исполнитель и есть сама композиция. Вот тебе что-то из этого нужно будет назвать определенно. Ну, либо пропой. Правила понятны?
2: Да.
1: Все, поехали тогда. Первая композиция. Слушай внимательно.

0: Так. Что думаешь, что это такое?
1: Что-то знакомое.
0: На.
1: Па-пам-пам.
0: Исполнителя, на название композиции, что-нибудь из этого, можешь просто стрельнуть в воздух. Давай, игрок.
1: Что-то типа... Ну, не Катя-Лель точно, наверное.
0: Ну, давай.
2: Не Катя-Лель. Там их много.
0: Много Катя-Лель.
2: Много Катя-Лель. Ну, все, проехали.
0: Давай.
2: А, это блестящий, подожди, он угадал.
0: Все тогда. Вот она.
1: Да-да-да, вот она.
0: Спасибо, что подсказал нам,
2: Сань. Точно, точно, да.
0: Да, это она.
2: Ты уверен, это точно она?
3: Я не удивлюсь, если он первый раз в жизни ее слышит.
0: Но есть чемпион, игрок. Игрок, сразу видно. Саш, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
1: Привет, да, всему Питеру. Поздравляю с хорошей погодой, плюс-минус, которая у нас достаточно легка. Всем хорошего дня. Вам тоже, ребята.
0: Круто, спасибо и тебе. Отличного дня, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперы.
4: Вейкаперы.
5: На рекорде.
4: Новый трек на рекорде. Бенни Бенасси, Хайбадон и Санди Чемберс. Иллюжн. Рекорд ремейк.

0: Рекорд. Реклама.
1: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега на Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина 32.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Ситилинк!
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: История мужских стрижек. Кроп получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы про игры разговариваем, и игры, в которые вы готовы играть бесконечно, такая тема у нас сегодня. Играю в судоку, вот Анна рассказывает, в приложении, на телефоне. Сначала так, от случая к случаю, теперь регулярно. Вообще итог первый в национальном турнире глобально.
2: Ничего себе.
1: Так все и начинается, это круто. Наши в топе.
3: А игр 1000, самый топчик.
1: Ну, согласен. А так-то поправили, не 6 к 1, а 6-1 игра называется.
3: Что там делать нужно?
1: Правила очень долгие, записали нам голосовое, правда, там, в зависимости от хода, как ты бросишь кубики и так далее. Те, кто знают, играйте, те, кто хочет узнать, почитайте.
2: Интересно. Это про нарды.
1: Да, это про нарды.
3: Со мной все согласятся, если я напишу Майнкрафт.
2: О, нет, никто не согласится.
1: Ну, кстати, ну игрушка-то интересная.
2: Да никто же не говорит, что она неинтересна, но просто она не всем заходит, мне кажется.
1: Ну, это да, GTA и NFS. Вот дискшар
2: рассказывает. А какая NFS? Most Wanted, вот это топчик.
1: Underground 2, скорее. Мне Most Wanted никогда особо не нравилось, почему-то.
3: Так, играю в Path of Exile уже 11 лет и бросать не планирую. Вы знаете, полно видосов о шоке, когда люди в первый раз открывают дерево умений этой игры.
1: Да, есть такое. Evil Demon, My Online, Diablo 2, Fear, Counter-Strike 1.6, Need for Speed Underground. Сразу выдал нам топчик весой. Все понятно, все по делу, во все играем. Так, что у нас еще есть? Во что же девчонки-то играют?
3: Играл в Lineage 2 около 12 лет в детстве, в подростковом возрасте. Спустя 7 лет перерыва сейчас опять играю вторую неделю. Ох, как же я скучал! Девчонки в резиночку играют.
1: О, леняга, я помню, жил с соседом, мы квартиру снимали в Петербурге, он на учебу не ходил, в Lineage играл, реально. И говорил, что ходил родителям.
2: Я о ней только слышал.
1: Но она крутая, там действительно люди пропадали просто в Lineage.
2: А там тоже донатить надо, да?
1: Везде, в любой игре надо донатить, да. И, так, что там у нас еще есть?
3: А Assassin's Creed, залип в нее еще в 9 классе.
1: Это легенда.
3: Ну подожди, так нечестно, мне кажется, что мы все игры такие раз и замешали в один опрос, потому что это отдельная вообще тема, выбрать лучшую компьютерную игру.
2: Мы не выбираем лучшую, невозможно.
3: А как соревноваться, грубо говоря, ты тут пальчики облизываешь, ох, на каждое название, а Стас облизывает пальчики на настолке.
2: Да мы не поэтому облизываем, и не на настолке вовсе.
3: Подстолки.
1: Нет, и ты хочешь ближе пальчики на что-нибудь. Ну,
2: дать тебе
1: есть
2: пальчики.
3: Мне кажется, что ты.
1: Возьми наш, если хочешь.
3: Неравномерная битва.
1: Да нет, ну когда напишут твою игру, ну шапку же тебе писали, это же солидарно было.
3: Ладно, так, все, так... я облизываю пальчики шапку.
2: Нет же битвы, мы просто перечисляем.
1: Конечно. Assassin's Creed, еще, все, что не истинно, все дозволено. Альтаир начал эту историю, а потом продолжил эту аудиторию.
2: О, остановите
1: это,
2: его.
1: Это все, это скрытый клинок, это понеслась. Это же классно. Игры, в которые вы готовы играть бесконечно, продолжаем обсуждать. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: АО Альфа-страхование. Лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 22-летний Чжан Сяо из Шэньчжэня. Вот. Он запустил сеть салонов, которая называется Сума, где сотрудницы с накладными ногтями чешут клиентов на массажных столах. Ни массажа, ничего больше нет. Просто на 3D-принтере распечатали эти ногти, и вот сотрудницы просто чешут там, где ты захочешь. Когда говорят, почеши спинку, вот он это монетизировал. Час такой процедуры стоит 300 юаней, это приблизительно 3900 в рублях.
1: 3900!
0: Дорого! Как они чешут тебе! По словам предпринимателя, она помогает расслабиться. Эта процедура снизит стресс и улучшит сон. Идея появилась после видео в соцсетях, где женщина чесала мужу спину. В комментариях люди начали писать, что готовы платить за такую услугу. Эх, мне бы кто почесал! И первый салон открылся в мае 2026 года, второй уже через месяц. Бизнес быстро вышел в плюс. Около 70% клиентов мужчины, многие возвращаются.
2: Зачем открывать салон? Ребята, приеду на дом, 2500.
0: Ты бы сейчас так громко не заявляла. О, сейчас же напишут. Давай. А сейчас адреса начнут кидать.
1: Мне кажется, за такие деньги люди выбирают экзотические места для почесания.
0: Теперь Чжан, так его зовут, планирует открыть 100 точек по всему Китаю и добиться официального признания профессии чесальщика. Он говорит, вот это должно быть в трудовой книжке даже.
2: А помните, раньше были такие сувениры, палочка, палка-чесалка?
0: Да.
1: Так они сейчас есть.
0: Продаются, конечно. Можно заказать.
1: Удобно.
2: Это же дешевле.
1: 100 рублей стоит.
0: Ну, тут-то тебя чешут.
2: А тут ты сам себя чешешь. Тут сам себя чужой рукой.
1: Тут-то тебе чешут еще. Ой, ты самый классный, самый лучший. Давай почешу тебя.
0: Да, да, что-то на китайском. Да, тебя могут оскорблять. А ты не понимаешь, а просто звучит прикольно. Ну, вообще, смотрите, есть потребность, появляется бизнес. Все правильно? Вот так оно и работает, на самом деле. Сколько наших идей было загублено здесь в эфире, да? Сколько мы всего думали. А парень взял и придумал...
2: 3900!
0: 3D-ногти для чесальщиц. И все.
1: Так надо связаться с ним, пусть он реализует нам процентик.
0: Да он уже придумал, зачем нам процентик?
1: Ну, мы еще какие-то вещи.
2: Чего? Сейчас какая-то очень странная у тебя схема.
0: Пытался вписаться в бизнес, к которому мы никак не относимся.
1: Да не в этот. Мы придумываем бизнес.
2: Так, какой?
1: Какой? Что, стартап придумаем какой-нибудь.
0: А Чжан, да?
1: Да, а он его пусть реализует.
0: Китай.
2: Заработает.
1: А?
2: И он заработает.
1: Ну, а нам процентик. Что здесь? Ну, я же так и сказал.
2: Надо связаться с... Да он без нас хорошо справляется.
0: В общем, надо связаться с Чжаном просто. Чжан, тем более имя такое, как будто уже нас. Наш Чжан.
1: Эй, да? Чжан, вставай, пора на работу.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Искал ватафакты какие-то действительно интересные, важные и полезные. А потом передумал. Там в Цюрихе прошла 36-я церемония Шнобелевской премии.
2: О, да.
1: Итак, победители. Ребята, внимание. Молоко тараканов. Ученые выяснили, что белки из молока живородящих тараканов втрое энергетически насыщеннее коровьих.
3: Вот что. Двое тараканов, я надеюсь.
1: Да, да. Маленькие ручки прям... Нет.
2: Вот так должно быть. Господи, какая же мерзость.
3: А, это... Наверное, схема доения такая же. 3 пальца, 2 пальца, 1 палец.
1: Это, подождите, писсуары без брызг. Физики разработали конструкцию, которая почти не разбрызгивает жидкость, когда на нее что-то выливается. Тут полезно,
2: кстати. А как они проверяли? Пусть куча мокрых ученых. Непонятно в чем. Выходит и говорит, мы за это создали.
1: Перед этим напившись всяких жидкостей, да.
3: Ну, кстати, да, почему это в Шнобелевской премии? Это же классное изобретение.
1: Ну, тут все. Комариный хоботок для 3D-печати. Его превратили в сверхтонкое сопло для печати микроскопических структур. Вот это, кстати, классная вещь.
2: О, а у хоботок же там строение у него лютое какое-то.
1: Да. 1000 пар трусов в земле закопали. Ну, реально говорю. Белье закопали более чем в 25 странах, чтобы по скорости разложения оценить активность почвы.
3: Вот кроты удивятся.
1: Вот в трусах-то будут
2: это ходить. Это дюймовочка такая сидит дома, а кто такой, здорово, смотри, что есть.
1: Это, подождите, как правильно сморкаться. Награду получила работа 1977 года аж об аэродинамике высмаркивания. Вот.
2: Там, и как же? Нам нужно видео.
1: Нужно читать подробности. Ты же понимаешь, что все это труды на 100 страниц. Вот. Как правильно сморкаться, это там вот целое полотнище такое, чтобы его прочитать.
2: Но, если честно, звучит как будто бы не важная штучка, а вообще важная.
3: Я бы не хотела в этой книге читать содержание.
2: Но нам нужно пособие, видео хотя бы. Потому что вы знаете, что чихать-то тоже нужно.
1: Почему змеи кусают?
2: Так.
1: Самое интересное, как выясняли, исследователи аккуратно наступали на разные части ядовитых змей. И проверяли, когда тебя чаще атакуют?
3: Ну-ка, и?
1: Но итогов нет. Просто они в разное время атаковали. Они ни к чему не пришли.
3: Я думал, ты сейчас скажешь часть тела, которая сильнее реагирует.
2: Потому что тот, кто выяснил, не дожил. Он не смог рассказать.
1: Не написал.
2: Он в агонии просил скорую и пощады.
1: Итог этого исследования. Просто не наступайте на змей. Вот я вам говорю. Почему младенцы пахнут приятнее подростков? Вот. Ученые изучили, как родители воспринимают запах своих детей разного возраста. Вот. И оказалось, там какая-то химическая реакция.
2: Потому что подростки не моются.
1: А что вообще считать поцелуем? Вот. Биологи сформировали универсальное определение поцелуя.
3: Ну-ка, удиви.
1: Для людей и животных. Да это труды! Я вам просто говорю, нет, кто номинант.
2: Есть длина, докуда доходит язык во время засоса, до какого зуба. Это считается страстно с поцелуем.
1: По-моему, там с прикосновением связано. И все. Там язык это уже следующий.
2: Сколько граммов слюны выделилось при поцелуе?
1: А еще парочку. Богатые чаще ведут себя неэтично. Экономическую премию дали за исследование связи достатка и поведения. Вот к чему пришли. Что
3: богатые тоже плачут, так правильно.
2: Тот, кто выяснял, получил премию, послал всех и уехал на Майбахе.
1: Да. Дружба через общую неприязнь. Представляете, изучали. Ученые выяснили, что людям нравятся друзья, которые плохо относятся к тем, кого они сами не любят. Говорят, на этом строится дружба в основном. Вот такая история.
2: Это же, ну вот это правда.
3: Дружба
2: это
3: на ненависти.
2: Да? Это отличная штука.
1: В Цюрихе 36-я церемония Шнобелевской премии закончилась.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Зятёк, что-то у меня протез сломался. Я теперь как Баба-Яга.
5: Да вы что?
4: Доча, скажи ему.
6: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
5: Куда?
6: Дима, едем в Приму.
7: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
10: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
9: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
10: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
9: Ну да, Ситилинк проверенный.
10: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
9: Вот так Ситилинк.
11: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы – спокойствия.
11: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
12: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Dance
1: Radio Record. Новый трек на рекорде.
2: Арио, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Он. Барак.

0: А мы про игры продолжаем, в которые вы играете и можете играть бесконечно. Голосовое прислал Алешенька, сынок, послушай.
1: Доброе утро, ребят. Моя любимая игра, в которую я готов играть бесконечно, это будильничек с утра переводить на 5 минуточек, на 5 минуточек. И все подумают, что ты проиграл, когда нажал «Остановить» и проспал. Но нет, ты проиграл, когда жена проснулась по первому будильнику, а ей сегодня никуда не надо.
0: А если ты ее еще и разбудил, то это вообще целый квест, да, получается?
2: Может, это не проигрыш, как, это провал, в принципе.
0: Как достать соседа получится.
3: Мне когда скучно, достаю старую Дэнди, играю в танчики или в Марио.
0: Ну, вот Честер удивляется, кстати. Мы должны, мне кажется, ответить все вместе. Когда, как главное, где вы находите время играть в игры вообще? Я живу в графике работы спортдом. Дома есть какие-то дела. В свободное время стараюсь встретиться с друзьями где-то в баре, в парке погулять. Есть же еще куча мест, где можно круто провести время. Бассейн, банные комплексы, летом пляж, шашлыки, путешествия. Играть в игрушки когда? Ведь вокруг жизнь такая прелестная. Да нам это просто не надо. Банные комплексы, бассейны.
3: Я, кстати, поддержу. Я за активные встречи. Что вообще времяпрепровождение, чем в игру.
2: Тут все проще. У нас нет бабок на это. У нас когда-то хватило денег на приставку. Все, успокоились.
0: Не, я лучше поиграю, чем куда-то ехать ради чего-то там. День рождения повод. Все остальное.
2: Не, есть вариант куда-то поехать, если это компьютерный клуб.
0: О, сесть с пацанами, да, согласен. Это
3: вот
0: интересно.
3: Поэтому я игру люблю их. Люблю живые игры, потому что ты в компании делаешь все, что перечислил слушатель, и там же в компании играешь. И в шапку, и в крокодила, так, и в мунжинариум, и в
2: вопросик,
3: все что угодно.
2: Назови мне компанию, где ты можешь дробаша туда в толпу стрельнуть.
0: А в Постоле 2 можешь.
2: Да, где ты можешь угнать машину там.
0: Да, а вообще, ну, поиграть-то интересно онлайне. Можно точно так же связаться, например, по связи и просто обсуждать, как вы что-то там проходите, совместные квесты, онлайн-игры. Это тоже движуха прикольная. Здесь у каждого свой выбор, понимаешь? Я вот за онлайн-выбор. Так, игры про автоматизацию действий, где ты просто сидишь, смотришь, как кто-то работает. Инар рассказывает нам.
3: DayZ. Самый прикольный выживающий, с женой много часов убили в нем.
0: Mm-hmm, да, кстати, прикольно. Саша пишет, Dota 2, Majestic RP, Тарков, Rust. Rust, вот я вот Rust вот как-то не...
2: А про что это?
0: Не успеваю лут собирать. Прикольные игры, посмотри.
3: Могу бесконечно играть в разные игры на PlayStation и не пойму, когда люди покупают приставку и играют только, например, FIFA или танки или еще что-то одно. Когда столько игр прекрасных выходит.
0: Реально, тебе бы, кстати, понравилось Hogwarts Legacy.
3: Мне?
0: Да. Тебе бы очень понравилась. Она прям такая, да.
2: Я слышал о ней. Говорят, крутая.
0: Неплохая. Там вторая часть скоро выходит. Игры, в которые вы готовы играть бесконечно, пишем в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров назвал обвинение Германии в адрес Москвы из-за обнаруженного в аэропорту Лейпцига дрона началом настоящей войны. Глава МИД России заявил, что Берлин без разбирательств объявил беспилотник российским, после чего решил закрыть генконсульство России в Бонне и русский дом в Берлине. Лавров назвал такие действия неприемлемыми и заявил, что страны Запада опять хотят войны. Средний возраст безработных в России в позапрошлом месяце составил 36 лет, следует из данных Росстата. При этом почти 30% безработных – это граждане младше 25 лет, а около 20% – люди старше 50. Еще 38% не имеют опыта трудовой деятельности. Главный внештатный кардиолог Минздрава заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует. По его словам, даже небольшое количество спиртного может вызвать нарушение сердечного ритма, в том числе опасные для жизни. Также алкоголь способен усугубить уже имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, например, хроническую сердечную недостаточность. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Хоромах своих. Аз есмь царь.
9: Каждый в своем доме царь.
8: А царским хоромам царская защита.
9: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
18: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Платить частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: Топ покупок месяца.
22: Амода C5. Добавить стиля.
21: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
22: Амода C7. Собрать все взгляды.
21: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: лагере.
1: Мы про игры разговариваем, и те, которые вы можете играть бесконечно, ну и Андрей скинул скрин, конечно же, я сразу, ну, я прослезился даже, ребята, раньше была игра, еще на кнопочных телефонах, Gravity Defeat, Trail Racing, это помните тот мотоцикл, который проезжает через препятствия, вот, залипали на парах, кнопки были стерты до белого состояния, это действительно...
2: А нервы-то как были нервы, заточены?
1: Уничтожены, там Nokia 6300 разбивалась. Хотя она и неубиваемая была.
3: Вот, поэтому я боюсь залипать в игры, потому что телек жалко.
1: А нет, на Nokia 6300 она не шла. Я обманул, конечно.
3: Играл на телефоне в нарды на легком уровне с такими тупыми алгоритмами. Отупел сам. Теперь во дворе проигрываю постоянно. Включил сложный уровень, теперь чаще выигрываю. Во двор пока не ходил, но вряд ли что-то поменялось.
1: Елена рассказывает, когда была подростком, любила играть в Марио на Денди. А сейчас уже вместе с сыном на Nintendo Switch в Марио играем. Это и ностальгия, и совместное развлечение. Нам кайфово хотя бы редко поиграть вместе. Всем легкого понедельника. Ну, классная же история. А в Марио, как он переродился-то? Там принцессу, наверное, надо спасать, еще нет, я не играл.
2: Я не знаю, я в Марио не играл. Но, однако, купил себе приставочку, на которой есть Марио.
1: Неплохо.
3: Любимые игры на компе. CS 1.6, Half-Life, онлайн-игра Crossfire, где надо включать базу, Call of Duty все части. Месяц назад начал играть Call of Duty Mobile на телефоне онлайн.
1: Александр рассказывает, раньше любили компании поиграть в настолки, так как играли обычно в барах, через несколько часов играли уже в подстолки. Завязали потом, говорит, но самое любимое сейчас это хоррор, квесты в реальности. Я могу их безостановочно проходить. Это когда ты приходишь, там актеры участвуют,
2: да? Да, в комнате ты там ходишь и выбираешься откуда-то.
1: Вот на такое я не хожу, потому что мало ли какая-нибудь реакция сработает. Не,
2: а есть жесткие еще, когда актеры переходят грани, начинают тебя реально...
1: Я на днях видел видос, когда поймали девчонку на каком хоррор-квесте, она с парнем пришла, и как раз-таки звук бензопилы издавали прямо у их ушей. И их привязали как-то там, я думаю, нифига себе, вот это жестко, конечно.
2: Такая девочку история. Забрали полностью?
1: Нет, нет, нет. Так.
3: Играю на протяжении 10 лет в мультиплеер Call of Duty. Люблю старые МВ2 и МВ3, а также Warzone и зомби режим.
1: Алена рассказывает, играю с дочкой в Roblox. Вот, видите, он вернулся, получается, к нам, и родители стали в Roblox играть.
3: А его же запрещали, а потом отменили запрет, да?
1: Да, потому что они подчистили свой чат, и теперь там есть любое оскорбление, то просто другой текст появляется неожиданно. Ну, Roblox, да, это такая же вселенная целая. Такая очень большая, на самом деле.
2: Слушайте, а крутая функция. Это надо, знаете, где установить еще в Доте и в КС-ке. Что каждый мат, каждое оскорбление превращалось там, допустим, какой же ты классный сегодня. Да я твою маму хочу поблагодарить за такого сына, как ты.
1: Благодарности, да?
2: Да, чтобы оно было так, классно. Так же приятнее было.
1: И мир станет добрее, правильно?
2: Конечно. Все. И ваншоты будут нормально уходить.
1: Где Чижоу, вот этот вот, который придумал чесательные свои комнаты? Вот,
2: а
1: вот ему идея для
2: говорил.
1: Игр.
3: Ты так говоришь Чижоу, как будто Чижов русская фамилия, но китайская.
1: Ну
3: Чижоу.
1: Ну он же наш, это же наш партнер. Чижоу.
3: Чижов.
1: Чижоу, придумывай.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: еще совсем немного про игры поговорим, в которые вы готовы играть бесконечно. И подведем итоги нашего голосования. Герой меча и магии 3. Лес чудес там написал. Очень старая тоже игрушка, в которую очень много народу играл. Очень прям много.
1: Покупал себе игровой ноутбук и первым делом установил, как достать соседа.
0: Ой, Андрей, это дальнобойщики на стареньком ПК, а? Прям захотелось поиграть и найти секретные сокращения пути. Шахта алмазная. Это через гору, когда проезжаешь. Это ж прям ностальгия.
2: А я вот не играл ни разу.
0: Хорошая игра, поиграй.
1: Я бесконечно играю в Call of Duty Modern Warfare. С нетерпением жду GTA 6. Вот на днях купил Resident Evil Requiem. Скоро начнется отпуск, планирую пройти.
0: Кстати, бери газель сразу, если что. Как только заработаешь, бери газель и прокачай газель.
2: Это в жизни ты мне советуешь.
1: Да-да-да.
0: Это я еще дальнобойщиков вспоминаю.
2: А бери газель тебе.
0: Свой синий грузовик не прокачу.
1: План на пятилетку.
2: Хорошо, на права бы сдать еще.
0: Там не надо, бери газель просто. Так, манипуляции с коллегами. Есть такая игра от Ксении. Ну, то после дальнобойщиков.
1: Лучшая игра — это жизнь, нет сохранений.
2: Ну, так это не игра.
1: Это закончится, неизвестно.
0: Это реально тост. Еще домино норм. Тема «Время скоротать». Вот Андрей написал. Домино — классная игра тоже.
1: Да, шахматы топ.
0: Давайте подведем итоги голосования. Что у нас там? На первом месте у нас это компьютерные. 57% за них проголосовали. Ура, мы победили. На втором месте это на приставке. Ну, то есть на какой-то более старый. Типа Nintendo, да, Indie, Sega и так далее.
2: О, прикольно.
0: Пока приставки в топе. И на третьем месте вариант — это игры разума. Вот такие итоги голосования.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Вредная реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще будем с вами.
3: А в этом части не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и вот это факты.
2: Также напоминаем, что Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая» на сцене «Осколки вечности», так он будет называться. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро» за пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, «Кинг Саунд» и другие. 3 октября, напоминаем, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая», совсем скоро «Снежная королева». Билеты на сайте radiorecord.ru, 18+. По возрасту. Многое мы сегодня обсудили, да и вообще обсуждаем, друзья. Но мы мало обсуждаем природу, как я считаю.
3: Извините, пожалуйста, Никита Александрович, как нам исправиться?
2: Вот мы сейчас садимся за круглый стол, и у нас есть проблема.
3: Давай.
2: И Эверест, тот легендарный, может растаять из-за жидких испражнений человечества. Серьезно. Тысячи туристов постоянно справляют нужду прямо на леднике. Правильно? Они же ползут, туалетов нет, био. Все, естественно, подтаивает. Мы это знаем. Ежегодно от тепла этого самого концентрата, назовем его так, гора теряет 154 тысячи туристов, постоянно справляют нужду прямо на леднике. Правильно? Они же ползут, туалетов нет, био. Все, естественно, подтаивает, мы это знаем. Ежегодно от теплоты этого самого концентрата, назовем его так, гора теряет 154 тонны льда.

0: должен подмораживаться опять, новые ледники образовываться.
1: Изменения, Стас.
0: Желтая гора.
1: Видны, да, новый Эверест еще выше, да, стал? Видны даже из спутника. Такое таяние может обернуться огромными лавинами, предупреждают, на ближайшие деревни и глобальным потеплением даже.
2: Ну, вообще нужно об этом реально подумать. Может быть, нужно сделать какие-то микронорки.
1: Мешочки?
2: Микронорки, которые вот, ну, будут
0: трубы
2: очищаться.
1: Нужно носить с собой пакеты.
2: Да, хорошо.
1: Носите пакеты просто.
2: Пошел с пустыми пакетами, вернулся с полными.
0: То есть там должна быть какая-то ливневая система.
1: Ну, что-то да, что-то должно как-то это не на гору происходить.
0: Либо ветер очень сильно должен быть.
2: Вот, это хорошо.
0: Чтобы распылялось туда.
2: Мимогорный ветер.
1: Так, ну...
0: Так это же еще не вся проблема.
1: Я понял, почему мы не в ООН. Ну, давайте.
0: Помимо вот влажных выделений, есть же еще и твердые.
1: Они не мешают.
0: Есть проблема, когда все начнет таять.
1: Так.
0: Накроет...
1: Лавина.
0: Уже не снежок накроет
1: вас. Лавина из какашек, да?
0: То есть, то есть там будет реально коричневый бум.
1: Вот мы угораем сейчас, а скоро в Голливуде фильм снимут. Netflix, опять же, возьмется за эту историю. Они сейчас вообще любую историю берут.
0: Где-то сидит один геолог, который все понимает. Он нервно курит, такой, нам всем будет вот это вот большая. Он говорит, да все нормально, подумаешь, снег. Он говорит, там не снег, браток.
1: Почему бы просто самолеты с водой, например, холодной, вот не сбрасывать на ледник? Ну, будет скользко, но не походят они года два, зато все замерзнет заново.
0: Там напылять нужно, наверное.
1: Напылять, например.
0: Аккуратно, да.
1: Но мне кажется, мы должны заняться этим вопросом. Как мы минимум не пойдем взбираться на Эверест, чтобы не портить.
0: Смотри, люди не захотят это делать, особенно все организации. Ну, типа, мол, дорого. Но. Нужны богачи, которые захотят заказывать коктейли со льдом туда. Выпил коктейль, лед высыпал.
1: Маску нужно заняться этой проблемой, а не Теслой, мне кажется. Ну, вот на что нужно тратиться.
0: Давай.
3: Вейкаперы. На Рекорде. We'll be right back.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про грибы.
2: Про рядом смежное, про ежиков.
1: О, сегодня день ежа.
2: Да, сегодня день ежа. Я, кстати, ежа впервые попробовала. Ну, морского. На выходных.
3: Я попробовала как кого? Как соучастника игры в карты? Что-то такое.
1: Я подумал, случайно сбила на дороге в темноте. Решила попробовать.
2: Я рад за вашу фантазию. В общем, ежи. Самые небольшие млекопитающие относятся к семейству ежовых. Существует 17 различных видов ежей. Они обладают защитным костяным панцирем, который состоит более чем из 5000 острых колючек, иголочки. И он сворачивается в круглый шарик, когда они испуганы или ощущают опасность. Это обеспечивает им небольшую защиту, чтобы хищники не цапали. Что интересно, они являются ночными животными, активны главным образом в темное время суток. У них классное обоняние и слух. Зрение относительно слабое.
1: Вот у меня вопрос.
2: Да.
1: За сколько бы вы лизнули ежа, который в защите? Вот просто вот, языком так.
3: Ну он же переносчик всяких этих.
1: Да не важно, Стас.
3: Просто...
2: Ну вот за сколько?
1: Ну за сколько?
3: То есть, если еж здоровый, ты от него ничего не подхватишь?
1: 10 тысяч.
2: Да, еж со справкой.
1: 10 тысяч?
3: 10 тысяч.
2: Еж со справкой.
3: Двадцатка.
1: Двадцаткой ты лизнешь ежа?
3: Конечно.
1: Хорош!
2: Если еж со справкой.
3: Если я ничего не подхвачу, то, пожалуйста, неси.
2: Если что, до того, как ты его лизнешь, еж, он чем питается? Насекомые, черви, яйца, птицы.
3: Стоп, я же не целоваться же собираюсь.
1: Полезно.
2: Откуда ты знаешь, в какое место ты лизнешь?
3: Он сказал, иголки, где колючки.
2: Он свернут, возможно, под иголкой рот. И он дышит там, не знаю, червями.
3: Так, подожди, а ты точно знаешь, как ежик сворачивается?
2: Там видно.
3: Нет такого, что он завернулся и сквозь иглы смотрит на тебя?
2: Откуда ты знаешь?
3: Он же не жидкость.
2: Лизни узнаешь.
3: Но я-то видел ежа.
1: Прикольная игра, да?
2: Я тоже видел.
3: Я даже в руках держал ежа.
1: Пробовал
2: ежа. Ой, меня какой-то еж цапнул.
3: Я почему согласился? Я ел ежа.
1: Ты тоже. Не, ежики классные, конечно. Как семейство видел, все раз перебегает через дорогу. Есть что-то еще интересное?
3: Ну как, ну а все семейство добежало до конца.
1: А на морского
3: нет. А то видел он. Такой, о, я вижу вас, покатики.
2: Меня какой-то ежик цапнул реально в зоопарке. Такие глазки у него красные, крысиные были.
3: А нечего было из кормушки воровать.
1: Вообще,
2: я погладить его хотела.
1: Вообще у ежей не красные глаза. 40 уколов было после этого? У меня вот в чем вопрос.
2: Ну это же зоопарк, конечно.
3: Отодвинься от нас.
1: А я думаю, про ежей сегодня закончим.
2: Давай понаблюдаем за мной.
1: Когда укусил?
2: Ой, ну полгода.
3: Да, слушай, с ним все нормально. А пена этот зубной пасты.
1: Вызывай врача, я теперь у Стасик полгода уже.

0: Ивы Каперы. Любовный гороскоп.
1: На 7 сентября прямо сейчас.
2: Овен, в этот день вы с вашим любимым человеком будете с трудом понимать друг друга в основном, потому что у вас будет очень разниться чувство юмора.
3: Тельцы, сегодня вы будете мыслить оригинально, не тривиально.
1: Близнецы, в этот день стоит поразить вашего любимого человека своими кулинарными способностями.
2: Раки, проведите совместный вечер за рисованием, даже если рисовать не умеете.
3: Львы, сегодня у вас большая вероятность заболеть чем-нибудь. Проведите этот вечер со своим любимым в спокойной обстановке.
1: Девы, сегодня вам придется стать для вашего любимого человека старшим другом.
2: Весы, сегодня для вас очень важно развеселить вашего партнера, заставить его улыбнуться.
3: Скорпионы, сегодня последний день, когда не поздно будет решить какую-то проблему, которая давно портит вашу личную жизнь.
1: Стрельцы, прошедшая ночь, а точнее ваши сны, ставят у вас неизгладимое впечатление.
2: Стрельцы, ага, козероги, сегодня для вас очень важно будет подобрать музыку, идеально подходящую вам по настроению.
3: Водолеи, имейте смелость сегодня признаться в чувствах к противоположному полу.
1: Рыбы, ну не занимайтесь вы исследовательской деятельностью, нынче она доставит вам массу хлопот и не принесет желаемого результата. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам могут разрешить въезжать в Китай на личных автомобилях. Минтранс России согласовывает с Пекином соответствующие двухсторонние соглашения. Пересекать границу на машинах до 8 мест планируют через 5 ключевых пунктов пропуска. Технических проблем нет, сейчас стороны обсуждают срок действия российских водительских прав в Китае и китайских в России. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ президент подписал 3 сентября. Шуфутинский получил звание за вклад в развитие отечественного музыкального и эстрадного искусства. Смартфоны, ноутбуки и игровые консоли подорожали на фоне дефицита чипов оперативной памяти, который возник из-за бума искусственного интеллекта. Как пишет Financial Times, производители переключают мощности на выпуск высокопроизводительной памяти для ИИ-серверов, сокращая производство чипов для массового рынка. По оценке аналитиков, цены на электронику уже выросли на 10-20%. А дефицит может сохраниться как минимум до 2027 года. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
17: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
18: ОСАГО в Альфа-страховании.
19: Вот настоящий порядок.
20: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая! Лепота!
21: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
22: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
23: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что на горячее в понедельник?
2: Муж с помощью робота-пылесоса уличил жену в измене, но после сам сел в тюрьму на 5 месяцев.
1: Да, нечего было следить.
2: Да, все верно. Он реально предполагал, запалил, включил, грубо говоря, пылесос, пока она была дома и не одна. Их развели, но женщина посчитала, что незаконная видеосъемка, и подала встречный иск, и его посадили на 5 месяцев.
1: Да.
3: Ну, очень странно. Он же снимал у себя дома. Он имеет право это делать. То есть я снимал не жену, я снимал квартиру.
2: Но туда попала вдруг жена.
3: А нечего было с кем-то там этого того-то.
1: Так, нужно разбираться в моей горячей новости. Там Трамп покрасил волосы. У девчонок обычно это чем-то грозит, да? Президент США заметили с новым каштановым оттенком после выхода из Air Force One. Он был блондином, если что. Раньше он почти всегда появлялся на публике с привычным золотистым цветом волос, а теперь уже стал каштановым.
3: А тебя больше ничего не смущает? Цвет галстука. Он стал желтым, обычно же красный.
1: Ну, кстати, да, что-то интересное происходит.
3: Либо он меняет имидж.
1: Нам нужен эксперт по женским волосам.
2: Так, допустим, это я.
1: Да, да, к тебе и обращаемся.
2: Трюфель Валерия Геннадьевна.
1: Давай, в каких случаях обычно перекрашивают волосы девчонки?
2: Ну, обычно, конечно, она психанула.
1: Так.
2: Возможно, рассталась с парнем. Так. Возможно...
1: Пока все подходит.
2: Возможно, на работе конфликты, и нужно сменить как бы сферу деятельности в карьере.
1: Пока все объем.
2: Возможно, хочет привлечь внимание чье-то. Так, ну, прям вот чтобы... Может быть, чтобы родители заметили.
1: Это уже вряд ли.
3: Если только сверху откуда-то.
2: Просто хочется, знаете, перевернуть страничку и начать читать, например, вместо прозы поэзию.
1: А вот это страшно уже вместо прозы поэзию читать.
3: Мне кажется, он грустит. Посмотри на него, ему очень грустно. Ему больше не на кого нападать, видимо. Он такой, где бы еще сделать переворот? Нигде не могу. Сделаю переворот на одном шарике. На своей голове.
1: Ну вот ты угораешь, а я так и думаю, что он разговаривает.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вы хотели кого-то спасти когда-нибудь вообще?
1: От чего?
0: Ну вот реально, вот ну весело вам, вы на тусовке где-то отдыхаете, и вот взбредает в голову мысль, надо спасти.
2: Бывает такое.
1: А, на тусовке?
0: Ну, а попадали в смешную историю как со спасением этим? Вот, просто у меня здесь мужик один в новостях попал в смешную историю. Он хотел спасти косулю.
2: Косулю?
0: Да, но она оказалась муляжом. Знаете, вот этот, который для сада используют? В Чехии было дело. Мужчина заметил раненую косулю, как он заявлял. Позвонил в полицию, решил проследить за животным. Следил, оно никуда не двигалось. И смотрело на него. Вот, значит, вот какие новости должны быть после выходных. Добрые вот такие. Хотел спасти косулю мужчина. А?
1: Такой, я сделаю косуле операцию. Она ранена.
0: Да.
1: Я буду первым.
0: Полицейские приехали. Тоже хотели спасти косулю.
2: Дыхание делал ей?
0: Нет, конечно. Он смотрел, наблюдал просто, чтобы она никуда не делась. Выяснилось, что спасать было некого. И вот это вот деревянное садовое украшение сидело перед ним.
2: Его заложенный вызов не, нормально все?
0: Нет, нормально все.
1: Ну чего, они часа три спасали косулю. Сидели в засаде. Пончики ели.
0: Представляете, лебедя кто-то захочет спасти, а он из-под крышки.
1: Ну, это еще ладно, когда вы... Алло, здесь гномы. Спасти.
0: Их много.
1: Они воры. Меня грабили гномы.
2: А я думал, что он лебедя будет спасать, который на кровати, знаете, заворачивают.
0: Турецкие. Такое тоже возможно.
2: С вечеринки.
1: Так это в отеле он будет звонить на ресепшн. У меня здесь лебедь.
3: Это сейчас придет, лебедя будем убирать.
0: Главное, чтобы он его не душил. Друзья, спасибо вам большое за это. Утро понедельника. Завтра с вами услышимся в 7 утра, как обычно. С вами были Вейкаперы. Никита Стаса.
2: Отлично, продуктивной рабочей недельки. До встречи завтра.
1: Всем хорошего понедельника. Пока.
4: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, это первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин. Здесь с вами на ближайшие 3 часа задержусь, слушаю танцевальную, послушаю много новинок впереди, которые анонсированы были в прошлую пятницу. Ну и, конечно, много полезной информации. Одна из таких прямо сейчас Радио Рекорд анонсировала. Второй танцпол фестиваля «Белая» на сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, King Sound и многие другие. Когда же вы спросите? 3 октября, меньше месяца, осталось уже Санкт-Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Все на сайт, а я расскажу о треках в этом часе. Там «Анима», «No Good» в рекорд-ремейке. The Second Voice в этом часе, «Let Me Be», рекорд-микс.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Разногласия по вопросу России усилили напряженность между США и Европой, пишет Bloomberg. По данным издания, Вашингтон выразил недовольство Германии из-за ее жесткой позиции в отношении России на встрече Большой двадцатки. Американская сторона также раскритиковала поведение немецкого Минфина на переговорах с российским коллегой Антоном Силуановым. Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, заявил венгерский политик Петер Мадьяр. По его мнению, Киев не выполнил обещание восстановить права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, поэтому говорить о готовности страны к членству в Евросоюзе преждевременно. Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана 29 сентября в Казани. Матч пройдет в ближайшую международную паузу, которая продлится с 21 сентября по 6 октября. О других осенних встречах российской команды объявит дополнительно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин. Ближайшие два часа буду с вами, работаю здесь на рекорде. Мало нас здесь работающих. Кстати, к новостям. Интересную нашел. Коты реально любят своих хозяев и делают жизнь человека лучше. Биологи нашли химическое подтверждение такой привязанности. Представляете, это прям вот люди, которые до сути докапываются. Главный герой тут окситоцин, да? Казалось бы, какое название? Окситоцин, что-то такое, на что нужно налепить наклейку «не трогать». Но нет, это тот самый гормон любви, который участвует в формировании близких связей между людьми. У котов он тоже включается рядом с хозяином. Причем, когда кот лежит на коленях и мурчит, окситоцин растет сразу у обоих, и у человека, и у пушистого. Поэтому возьмите этот пушистый комочек окситоцина и положите себе на колешки. Пусть он немножечко зарядит вас в этот понедельник этим вечером, так точно, расслабит, так сказать, порадуйтесь. Друзья, а я пока расскажу о треках в этом часе. Держимся на них. Крис Лейк, Long Jet. Много новинок в этом часе, кстати. Вот Тони Дарк Айс, например. Perfect, рекорд ремейк. Макс Тайлер также, Love Forever.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, а мне пойдут виниры?
2: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
1: А я хочу премиум.
3: Кольцо купи, в ресторан своди.
1: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Домашний.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
4: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков заявил, что услышал в Москве новые идеи по завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве. По его словам, американским переговорщикам удалось добиться значительного прогресса во время визита в Россию. Financial Times сообщила, что основным проблемным вопросом остается Донбасс. Axios добавил, что Уитков и Кушнер хотят добиться прорыва в переговорах до наступления зимы. Лукойлу достаточно 2-3 недель для восстановления НПЗ, заявил основатель компании Олег Перов. Он подчеркнул, что Лукойл принимает все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Глава Роснефти Сечин также заявил, что компания продолжит поддерживать стабильные поставки моторного топлива. Анталья недосчиталась более 600 тысяч туристов в текущем году, пишет газета «Экономим». В денежном выражении отрасль теряет до 700 миллионов евро. Среди причин называются рост цен, несбалансированность валютных курсов, а также укореняющиеся в Европе представления о Турции как о дорогом направлении. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Рекорд. Реклама.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да? Просто звони 555-777.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Йоу, первая танцевальная на связи. Сегодня понедельник и ровно 13.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно же, прямо сейчас. Из актуального. В какой-то из школ начали запрещать песни из ТикТока. Да, прямо рядом с расписанием вывесили список, говорят, песни, которые запрещены в нашей школе. Итак, ловить список. Я тебя могну. Да, новый тренд, который сейчас путешествует по соцсетям. Все снимают под него. Даже взрослые, что удивительно, какой-то свой контент. Ты не бойся ночи, ведь я рядом. Ну, это легендарная композиция. Пора бы ее запретить было еще на моменте создания. 6ix7ine, конечно, устали уже, все, надоело. «За горами, за лесами» — какая-то композиция, даже я ее не знаю. «Я попался на крючок», «Электрощиток», «В камине в 6 утра» — тоже туда же, скорее всего, к «Ты не бойся ночи, ведь я рядом». В общем, в школе так сказали, что не нужно здесь вот этого нам снимать свои тиктоки, видимо. Где-то на улице, там в этом во всем и участвуете. Здесь мы за знания. Поэтому... это нам никак не поможет, ни одна из композиций, как что-то познать. Интересная история, конечно, можно двояко к ней отнестись, вроде и не в тренде, а вроде бы и действительно, зачем они нужны, да, эти композиции. Вот «Ты не бойся ночи, ведь я рядом», и «В камине в 6 утра» я подписываюсь. Но в школе нужно отслеживать тоже тренды, как будто бы, но то, что устарело, нужно просто отсекать, давайте быть честными, да. В каком тренде вы участвовали, напишите мне лично в чат мобильного приложения «Рекорда», если я не прав, тоже напишите в чат мобильного приложение «Рекорда», я пока расскажу о треках в этом часе. Там Проспа, Free Your Mind. Бенни Бенасси в этом часе, Illusion, Рекорд ремейк. Адео, Парабаба. Пора баба. Следующая, наверное, на запрет. А это

0: неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Benny Benassi, Hypaton and Sandy Chambers. Illusion. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Помощник президента Юрий Ушаков назвал содержательными переговоры Владимира Путина с представителями администрации Дональда Трампа. По его словам, американская сторона представила ряд идей по возможному урегулированию конфликта на Украине. Журналисты также отметили участие в визите представителей Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Минфина США, что может свидетельствовать об обсуждении санкций. Европейский суд запретил странам Евросоюза вводить санкции против компаний только из-за их косвенной связи с российским государством. Для ограничений нужны доказательства реального контроля со стороны подсанкционных лиц, добавили в суде. Россияне стали на четверть чаще звонить по мобильной связи. В первом полугодии 2026 года голосовой трафик вырос на 25-30% на фоне блокировок мессенджеров и отключений мобильного интернета. Сам мобильный интернет-трафик, наоборот, снизился на 10-20%, а домашний вырос примерно на 20%. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АОО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОО «ТБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
2: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
3: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
2: Сейчас гляну.
4: А это что за кикимора болотная?
5: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
2: Вань, пойди-ка сюда.
5: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Record. Dance Radio. Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Слушайте, а вам не кажется, что как-то осень не то что календарно наступила вовремя, а как-то уж слишком мощно наступает, по крайней мере у нас в Петербурге. Ну вообще вот сегодня по моим-то меркам мороз, ну прям холодно. Я очень замерзла, знаете, да, пока ехала в эфир. Не знаю, чем согреться. А, знаю, чем согреться. Смотрите, сегодня оказывается день истории о летних путешествиях. Об этом нам рассказывает народный календарь. Друзья, напишите нам в мобильное приложение Радио Рекорд, вот прям туда. Опишите вот свое самое яркое летнее приключение. Что у вас было? Может быть, вы влюбились? Может быть, вы поженились? А может быть, еще чего? Попробую согреться хотя бы вашими историями. Пишите непременно. Фастбой в этом часе и свежая работа. Music Sound. Еще в этом часе Биби Рекс и Дэвид Гетта Sad Girls. И продолжение тоже от девочка Good Girl от Клуни.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп поручил подготовить пакет документов, чтобы установить мир между Россией и Украиной, заявил Джаред Кушнер. Он рассчитывает, что переговоры вернутся к трестороннему формату Россия, США, Украина. В России до конца этого года планируют создать единую систему оплаты труда для медработников, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Петербурге из-за отказа возвращать деньги за билеты. В службу поступило 2 обращения от покупателей. Проверка показала, что условия возврата для акционных билетов и некоторые пункты публичной оферты противоречат закону о защите прав потребителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость, ну, почти что про еду. У молодых россиян начали расти кока-кольные животы. Что это такое? Что это за понятие такое? Ну, конечно же, все это из-за злоупотребления газировкой, несложно догадаться. Врачи бьют тревогу, потому что россияне прям злоупотребляют. Не надо так, не надо. За полгода в нашей стране продали более 1 миллиард литров колы. Это на почти 20% больше, чем год назад. Друзья, это что-то... Ну, куда же? Неужели так вкусно? Вот объясните мне, правда, кока-кола, она настолько притягательная? Ну, сладко, да. Больше никаких коннотаций в отношении колы лично у меня нет. Заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Рассказывайте, какие обожаете вредности. Я вот люблю очень жареную картошку, всякие чипсы, вот это вот все хрустящее. Обожаю. А вы что любите? Пишите. Тим Гесслер в этом часе и 125, слышишь? А еще впереди Эдина и Холлоу. И обязательно Бауса и Магнетик. Еще Афро Джек Халяйн. Прямо сейчас диджей Гоя Мичико. И все это Рекорд Дэнс Радио.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах до зимы, сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Ранее представитель Белого дома сказал порталу, что американские переговорщики обсудили в Москве планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Минтранс планирует использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров на самолеты и поезда по Макс-ID. Об этом сообщил в рамках Восточного экономического форума министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, конкретной даты запуска проекта на данный момент нет. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса за 35 лет из-за глобального потепления, рассказал климатолог Терешонок. Количество осадков за это время не изменилось, но в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, новость просто изумительная из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. В соцсетях набирает популярность аккаунт, который хоронит знаменитостей в день их рождения. Хоронит, конечно, в кавычках, вы, пожалуйста, не пугайтесь. Итак, автор оформляет посты как некрологи. То есть крупное имя, фамилия, годы жизни и, конечно же, все это ЧБ в черно-белом варианте. Друзья, вот меня это, ну вот, на первый взгляд обычно смущает и пугает. Вас наверняка тоже. Ну, в общем, пользователи массово ведутся, они на это ведутся, репостят, лайкают, конечно же. Итак, ну, как так называемыми жертвами уже стали Киану Ривз, недавний именинник, и Дональд Трамп. Вот так вот, друзья. Заглядывайте к нам в телеграм-канал Радио Рекорд, обязательно подписывайтесь. Смотрите, как это выглядит. Вот эти вот поздравительные, извините меня, некрологи. Да, неоднозначно. Heartless House в этом часе и новинка Pussy. Еще к нам заглянет аниме No Good. The Second Voice тоже слышим Let Me Be. И непременно Offenbach Miles Away. Уже сейчас Алак и Халит Dive Into Me. Все это Рекорд Dance Radio. Dance.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер КНДР Пакт Хэсон открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Мост протяженностью 1 километр назван в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. Женщины в России в среднем ищут работу 5,6 месяца, а мужчины 4,4. Разница составляет 1,2 месяца. По данным Росстата, уровень безработицы в июле составил 2,3%. Уимблдон может ограничить доступ блогеров на корты и запретить проносить световое оборудование. Причиной стал хаос на проходящем US Open. Из-за вспышек и шума во время съемок матчи в Нью-Йорке приходилось прерывать. На турнир выдали около 100 блогерских аккредитаций. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Каждая неделя новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».

Рекорд. Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Этот вечер понедельника я проведу с вами. Ближайшие 3 часа будем слушать много классной музыки и болтать о чем-нибудь интересном. Вот, например, наткнулась на очень интересную новость. И вот это я понимаю уровень популярности, когда твоя фамилия становится отдельным словом в русском языке. Вы сейчас поймете, о ком я говорю. Конечно, Михаэль Шумахер. Настолько прочно он у нас ассоциируется с быстрой ездой, что еще в 90-е Шумахером начали называть лихачей и тех, кто любит погонять. Ну а теперь это официально закрепили и словари. Представляете? Институт русского языка РАН добавил слово «Шумахер» в академический ресурс «Академос», и теперь так вполне официально можно назвать гонщика или просто очень быстрого водителя. Так что Шумахер настолько быстро и прочно вошел в историю, что его фамилия еще и в русский язык успела заехать. Ну а какие еще фамилии, по-вашему, давно пора превратить в отдельные слова и добавить их в словарь, пишите в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Tony Dark, Perfect. Еще одна новая работа от Клуни, Free Your Mind. Чуть позже здесь Бенни Бенасси, Illusion. Еще услышим Anima от The Dimension. Откроет этот час Медуза с треком Don't Wanna Go Home. Это рекорд. Dance.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
2: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
1: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
5: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони 555-777.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони 555-777.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
8: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
9: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков заявил, что услышал в Москве новые идеи по завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве. По его словам, американским переговорщикам удалось добиться значительного прогресса во время визита в Россию. Financial Times сообщила, что основным проблемным вопросом остается Донбасс. Axios добавил, что Уитков и Кушнер хотят добиться прорыва в переговорах до наступления зимы. Лукойлу достаточно 2-3 недель для восстановления НПЗ, заявил основатель компании Олег Перов. Он подчеркнул, что Лукойл принимает все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Глава Роснефти Сечин также заявил, что компания продолжит поддерживать стабильные поставки моторного топлива. Анталья недосчиталась более 600 тысяч туристов в текущем году, пишет газета «Экономи». В денежном выражении отрасль теряет до 700 миллионов евро. Среди причин называются рост цен, несбалансированность валютных курсов, а также укореняющиеся в Европе представления о Турции как о дорогом направлении. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там.
2: Да, кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: То, что говорите, ну это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Нужно бороду сбрить для этого. Замаскироваться, побриться. Тебе будет думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют, смотрите, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
6: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
5: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
6: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
5: Ну да, Ситилинк проверенный.
6: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
5: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
8: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59-47-47.
9: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

Это «Первая танцевальная Россия». Вы слушаете «Радио Рекорд». Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие два часа я проведу с вами. Ребята, у нас наконец-то появился научный повод не отказываться от кофе. Ученые обнаружили, что кофеин может помогать мозгу сохранять ясность во время стресса и даже поддерживать работу нервных связей. А вот кофе без кофеина такого эффекта не показал. Но есть, конечно, одна маленькая деталь. Пока эксперимент проводили только на мышках. Так что бежать за третьей чашкой исключительно ради науки все-таки пока рановато, особенно, наверное, вечером. Ну, хотя звучит это все красиво. Я вообще не нервничаю, я просто участвую в исследовании. Ребят, сколько кофе вы обычно выпиваете за день? Особенно в начале недели это актуально. Пишите свои подсчеты в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Я обязательно почитаю и посмотрю, насколько я отстаю или догоняю. Все это бодрящее, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные. Расскажу о том, что послушаем в этом часе. Новинка от Funko «The Beat is Rocking». Свежак от Авио Сауара, Тони Шейдс, Барабаба. Чуть позже здесь появится Малфи с треком Neck. И еще дождемся Хьюги Лэнд, Alternate, Moved Into The Sun. Открою час DJ Gojo с треком Michiko. Это рекорд Dance Radio.

Состоятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
5: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп поручил подготовить пакет документов, чтобы установить мир между Россией и Украиной, заявил Джаред Кушнер. Он рассчитывает, что переговоры вернутся к трехстороннему формату Россия, США, Украина. В России до конца этого года планируют создать единую систему оплаты труда для медработников, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Петербурге из-за отказа возвращать деньги за билеты. В службу поступило 2 обращения от покупателей. Проверка показала, что условия возврата для акционных билетов и некоторые пункты публичной оферты противоречат закону о защите прав потребителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Рекорд. Реклама.
1: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да? Просто звони 555-777.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59-47-47.
6: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь, сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я буду с вами. Ребят, зумеры нашли главный рабочий навык, которому точно не учат в университете. Исследование показало, что 80% представителей поколения Z признаются. На работе они хотя бы иногда создают видимость бурной деятельности. В среднем на это у них уходит около 5 часов в неделю. И главный их лайфхак – постоянно двигать мышкой, чтобы компьютер не решил, что вы уже 20 минут ничего не делаете, ну и, соответственно, ваш сосед по столу, офису и так далее. То есть человек может сидеть абсолютно без дела, но главное, чтобы зеленая точка была на месте. Ну, конечно, теперь главный вопрос, остальные вообще 20% действительно работают или просто еще не признались, наверное. Рассказывайте по секрету в чате мобильного приложения Радио Рекорд, как часто на работе вы имитируете бурную деятельность, а не действительно занимаетесь делами. Обещаю никому не рассказывать. Давайте посекретничаем под любимые танцевальные, расскажу о треках в этом часе. Новинка от Tini Gessler, 125. Свежак от Fastboy, Music Sounds. Горячий трек от Anima, No Good. Потрясная работа от Calvin Harris, Satisfy. А начнем этот час с трека от Алока и Кали «Dive Into Me». Это Рекорд, Dance, Radio.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах до зимы, сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Ранее представитель Белого дома сказал порталу, что американские переговорщики обсудили в Москве планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Минтранс планирует использовать мессенджер Max для посадки пассажиров на самолеты и поезда по Max ID. Об этом сообщил в рамках Восточного экономического форума министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, конкретной даты запуска проекта на данный момент нет. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса за 35 лет из-за глобального потепления, рассказал климатолог Терешонок. Количество осадков за это время не изменилось, но в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
4: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
20: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
0: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Yeah.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да?
2: Кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: То, что говорите, ну, это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Нужно бороду сбрить для этого. Замаскироваться, побриться. Все будут думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют, смотрите, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, все стабильно. Мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, даже когда вы слышите пламенную речь за справедливость по телевизору или смешную до слез шутку на радио, вы никогда не можете на 100% сказать, что о вас реально заботятся или просто шутят ради прикола, а не манипулируют и ничего вам не продают. Пламенная речь за справедливость часто продает какую-нибудь идею через наше сочувствие, злость или гордость. Смешная шутка – это лучший способ завоевать доверие и снизить нашу бдительность. Ибо раз мне с ними весело, значит, они свои и не причинят мне вреда. Так вот, под прикрытием всего этого гораздо легче продать товар, услугу или завоевать нашу лояльность. Поэтому верить сегодня даже самым, в кавычках, прикольным и честным нельзя. Нам можно местами в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: 79-летняя пенсионерка из Краснодарского края заявила на 46-летнего любовника об изнасиловании после неудачного секса. Во время встречи женщина получила травму, но постеснялась рассказать врачам, что произошло на самом деле. Мужчину сразу сделали фигурантом уголовного дела, однако через месяц пенсионерка призналась, что секс был по обоюдному согласию. Любовника отпустили, а сама женщина оказалась виновницей всей истории. Ее признали виновной в ложном доносе и оштрафовали на 100 000 рублей.
2: Нифига себе у нас пенсионеры зажигают. То есть пока зумеры, да, вот у нас уже не всегда могут вообще вспомнить, что такое секс. Значит, 74-летняя девятилетняя бабушка трахается до травмы. Так сношается, что пух и перья летят. Что пенсионная трясется. Что очки потеют. Что палочка трещит, что платочек на голове развивается, что палки для скандинавской ходьбы, что там, гнутся. Это как же надо?
1: Ну, молодец, бабушка. Смотрите, как вот, пример всем остальным. Вот делом занимается, они деньги мошенникам переводят. Вот, понимаете? Вот как, она же не может переводить деньги мошенникам.
2: В этот момент, говорит, да, вот. Это, конечно, хорошо.
1: И отвлек молодой 40 с чем-то летний человек.
2: Это, конечно, хорошо, но у меня зум... Посмотрите, она там, у нее все ходуном, а зумеры все в своем смартфоне сидят. А старушка чпокается до травмы. Как она, кстати, ее получила? Я не понял. То есть... Слушайте, я 79 лет еще не прожил, но мне тоже кажется, не маленькая жизнь. Что она там вытворяла в постели, что травму получила? Это что, там был какой-то секс-эксперимент, что ли? А может, и вправду скандинавские палки как-то использовала? Знаете, там скандинавская ходьба плавно перешла в скандинавский секс.
1: Слушайте, я не думаю, как бы, все эти скандинавские палки — это удел старушек больших городов, мегаполисов. А это Краснодарский край. Там своя специфика. Смотрите, сейчас осень, время урожая, время закруток. Особенно в Краснодарском крае много же всего, помидоры, все растет, да? И, возможно, они в погребе, как бы, решили разнообразить обстановку, на банках с помидорами. Банки треснули, старушка порезала попу, например, себе.
2: У вас фантазия как.
1: Ну, это звучит как план.
2: Вы же думаете, как старушка. Ну, конечно, нет, а может, я не знаю. Или тележку, например, с которой бабушки все время ходят, знаете, с тележками. Может быть, какая-то тележка-вибратор. Или, может быть, знаете, может быть, какая-то престижная тележка. То есть там, как спереди.
1: То есть там такая поза наездницы, но не верхом, а в тележке, да?
2: На бричка. Или, может, знаете, может быть, бабушки знают какой-то в сексе, какой-то, знаете, хитрый секрет, хитрый прием. Может быть, она знает какой-то прием под названием почта-банк, например.
1: А вот не знает, если травму получила.
2: Нет, а может, прием просто сам по себе прикольный. Ну, это когда в тебя, как в почта-банк, очень много бабушек заходит, например, да.
1: Вот тут заходили не в бабушку, а в бабушку заходили, давайте.
2: Да, и во время встречи, да, значит, женщина получила травму, но постеснялась рассказать врачам, что произошло на самом деле. Постеснялась, ай-яй-яй. Эта бабушка еще и стесняется. Какая милая, просто божий одуванчик. То есть секс с 46-летним или сколько там, до травмы с тележкой. Это я не стесняюсь, а тут покраснела, что ли? Так застеснялась, что готова была мужика этого невидимого в тюрьму засадить. За то, что он ей засадил.
1: А хотя странно, что постеснялась. Если у тебя, тебе 79, и у тебя секс с 46-летним, то гордиться надо. Как вот, бы, да. Это повод для гордости, а
2: но
1: не для стыда.
2: Она, видимо, речь была в травме. И, видимо, застеснялась этой травмы так, что мужика чуть на нары не упекла. Кстати, Что это за мужик? Ведь давайте говорить откровенно, мужик здесь, в этой новости, фигура не менее интересная, я вам скажу. Потому что это не просто любитель бабушек. Это не какой-то рядовой там бабушка-люб.
1: Чисто в интернете посмотреть, да?
2: Да, да. Да или даже там какой-то, может, даже офлайн старушка-чпок. Это не простой какой-то вам там бабуля-вдув. А он их так любит, что любит бабушек до травмы. То есть любит, как это говорят, до дрожи или в коленках у бабушек.
1: Ну, да, возможно, он просто от чистого сердца, благотворительность. Знаешь, такая там, пенсия у нее маленькая, знаете, хоть как-то развлечь старушку, как бы, соседку.
2: Там. Кто этот сам чувак, этот мужик? Знаете, похоже, этот чувак из Москвы. Похоже, что он родился и вырос на станции метро Бабушкинская. Или есть второй вариант. Он из Питера, с улицы Бабушкина. Не иначе. Причем, знаете что, я даже скажу вам больше. Скорее, нет, с улицы Бабушкина нереально. Если он из улицы Бабушкина, то с улицы Большая Бабушкина. Бабушка до травмы. Есть такая у нас улица?
1: Ну, есть ли из деревни любимые бабушки? Верхние бабушки. А, вот смотрите.
2: Верхние? Да. Нет, судя по всему, получил травму. И могла быть и
1: нижние бабушки. Да. Ну, смотри. Бабушка застеснялась, и чувак месяц провел в СИЗО. То есть ему там жилось, видимо, он стал знаменитостью, да, как бы это, по меньшей мере, такой, ну, с такой историей. И за это всего лишь за месяц в СИЗО с такой репутацией 100 тысяч штрафа. Всего лишь у бабушки. Да, я понимаю, с нее может взять нечего. Ну, как-то.
2: Ну а что, за секс?
1: Хоть закруток бы у нее, ему она бы передала.
2: Этого мы не знаем. Но мы знаем другое совершенно точно: что бабушки уже не те. Бабушки другие. Вот в наши времена, помните, бабушки там 79 лет, они...
1: Понимаешь, с нее может взять нечего, ну как-то...
2: Ну а что, за секс? Ну,
1: хоть что-то закруток бы у нее, ему, она бы передала.
2: А этого
1: ему.
2: Мы не знаем. Но мы знаем другое совершенно точно, что бабушки уже не те. Бабушки другие. Вот в наши времена, помните, бабушки там 79 лет, они... Слушайте, а в 79 лет они только на скамейках.

0: Так нет. Возможно, это одно другое не исключает.
1: Нет, если бы.
0: Она днем сидит на скамейке и говорит: проститутки, наркоманы, а ночью...
1: Я думаю, что, возможно, она получила такую травму, что сидеть на скамейке она не может. По инвалидности.
0: Ну, стоит возле скамейки. Потому что остальные сидят, а она стоит. Я постою, Галя, постою, да.
1: Вопрос же не в этом. Вопрос у нас какой? Понедельник день какой там, вроде тяжелый или какой? Да, пока не ясный. И поэтому не будем о грустном. Об очень грустном. Будем просто о грустном. О ваших травмах. Ведь на самом деле нас определяют не только, вот как сейчас модно говорить, там, да, психологические травмы, психологи, там, вся эта бурда. Нас определяют и наши физические травмы, да? Вот то, собственно, вот у каждого из нас есть какие-то... Вот покажите вашу травму, я хочу просто...
0: Вот, пожалуйста, где? смотрите, просто вот, да, видите?
1: А это что?
0: Ну, вот так вышло.
1: А
0: так,
1: что это?
0: Шел, подскользнулся, не застегнул вовремя.
1: Это травма?
0: Ну, так, скорее, душевная больше.
1: Я так засмотрелся, я
0: просто... Красиво, да?
1: Да, интересно. Двояко.
0: Такая пугающая красота такая, да?
1: Вот. И у каждого из нас есть какая-то травма, которую мы когда-то получили.
0: Это странные травмы, то есть странных обстоятельств. Ну, бабушка когда получила странную для ее статуса, возраста травму. Такую, ну, не по чину травму, да?
1: Но если есть психологические травмы, не знаю, полученные там на работе, в такси, наконец. А, кстати, в такси бывают травмы. Где угодно, пиши, обсудим в народных новостях.
2: Крем

0: «Крем-хруст-шоу».
1: В петербургском метро прохожие сняли на видео мужчину, который выхватил букет у пожилой продавщицы и попытался уйти, не заплатив. Все это произошло на глазах его сына-школьника 1 сентября. Женщина кричала, что мужчина украл цветы, а он в ответ заявил: «Не украл, а забрал», после чего послал ее матом. Сын просил отца остановиться и вернуть букет, но тот не слушал. Когда очевидцы пригрозили выложить видео в сеть, мужчина бросил букет под ноги снимающей девушки и скрылся. После того, как ролик завирусился в соцсетях, пользователи вычислили любителя забирать букеты и выяснили, что он занимает солидную должность в крупной финансовой компании.
2: Надеюсь, это директор какого-то крупного банка, да? И тогда, кстати, понятно, почему он такой успешный, да? Такой проворный и предприимчивый человек. То есть, если он занимает реально какую-то крупную должность в каком-то банке, это многое объясняет. Это, скажем, объясняет условия по кредитам и ипотеке. Потому что там иногда такие условия, знаете, как будто ты, это пожилая продавщица, и у тебя выхватили букет. И сказали: не украл, а забрал.
3: И еще эта ситуация косвенно указывает, на, как он накопил свой первоначальный капитал. Сейчас, возможно, такая ностальгия.
2: Да, не украл, а забрал. Точно какая-то большая шишка в банке. И, потому что именно так, да, кстати, после кредита и хочется кричать в банку: ты украл! Нет, забрал, да, это совершенно спокойно.
3: И, кстати, вот смотрите, сотрудник, как бы, на солидной должности, какой-то начальник крупной финансовой компании в метро. Они же обычно не ездят в метро, они ездят на машинах. Ну, правда, на машине как бы не заберешь
2: букет.
3: То есть он специально спустился в метро, как бы такой, знаете, как в охотничьи угодья такие, да, как бы.
2: А где еще? Букет сам к тебе от продавщицы пожилой не придет. И при этом, что там, сын просил отца остановиться и вернуть букет, но типа папаша не слушал, да?

0: Слушайте, а я вам уже скажу, а вот сын у этого чувака, вот он совсем не предприимчивый. Вот ему с таким взглядом на жизнь, как там, на солидной должности, крупной, да, в компании финансовой, не
1: окажется. Вялое поколение.
0: Абсолютно.
1: Совсем, да, как бы. Их отцы там с потом и кровью, как бы там, скалочили. Они на всем готовеньком.
0: Конечно,
1: выросли. Даже в голову не пришло.
0: Никак не быть ему никаким ни предпринимателем, ни директором там крупной финансовой компании, будет простым учителем. Ну или врачом максимум. Все. Я только не очень понял. Это в Петербурге, да, в Питере?
1: Да, у нас на родине. Это нас, этого человека.
0: Это у нас такие здесь букеты, да? То есть вырвал букет цветов, а, видимо, до этого понюхал другой букет.
1: Ну, ну слушайте, ну да, я думаю, что как что-то там такая-то была такая печальная предыстория. Потому что с сыном там, сын там большой у него, маленький?
0: Я за маленький, наверное, но небольшой, конечно, что думаете, 40
1: может,
0: лет?
1: Сыну, может, да, может, сыну 35, как бы, потому что... А, еще 1 сентября было, видимо, он на благое дело хотел, может, он сына в школу вел, и учительница хотел букет подарить цветов.
0: Просто, а до этого нанюхался других цветочков.
2: Крем-хруст шоу. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд-релиз». Сегодня в 11 вечера на рекорде. Рекорд-релиз.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Трамп заявил, что заработал сотни миллиардов долларов на акциях и активах, но не для себя, а для США. Президент утверждает, что все его действия приносят деньги стране, а не лично ему, несмотря на критику демократов. По словам Трампа, он делает деньги исключительно ради блага американцев.
2: Конечно! Хорошо Трампу и американцам тоже хорошо.
3: Так кажется Трампу, да?
2: Конечно, потому что, знаете, потому что хотя бы вот в это время, когда он делает бабки, и когда он их считает особенно, его как бы отпускает, и он вот не вытворяет то, что он обычно делает. И это, конечно, хорошо. И, конечно, это на благо Америки. Да, он же, видите, он же эти деньги держит где? Наверное, на банковских счетах в США. А значит, помогает банковской системе. И он же не в швейцарском банке.
3: Да нет, ну а зачем? Что это за чушь какая-то?
2: Ну, а значит, там, конечно.
3: А может быть, что? А может, он просто потом собирается раздать деньги американцам? То есть, там, что они лично, он зовет какую-то большую гору, самую высокую в США, где-нибудь там в Апалачах, где-нибудь там, я не знаю, где у них там. Американцы будут к нему подниматься, такой, знаете, такой... чередой такой, неспешный. Он будет каждому давать как бы пачки долларов.
2: 100%. Вот у нас так делал Жириновский. Помните, разбрасывал деньги? Один раз у него акция была. Но при этом он не говорил, что он делает деньги на благо России. Просто раздавал деньги иногда.
3: Свою СП.
2: А тут немножко другая идея. Трамп делает то, что он делает. Все, что мы про него знаем. И он делает это на благо Америки. То есть, ведь что сделал Трамп на самом деле? Он в очередной раз переименовал. Мы знаем, что Трамп любит все переименовать. Тут недавно, помните новость, что он в Армузский пролив в Трамп хотел переименовать?
3: Это
2: да?
3: Вот всякие заливы, озера, там это все переименовывал.
2: Да, постоянно. А тот, как бы он просто дошел до своего апогея. Он просто переименовал коррупцию в благо для Америки. Это же хорошая идея, как бы, да? А золото, кстати, золото. Вот, это тоже маленькая еще идея ему. Вообще золото, которое, кстати, тоже любит Трамп, мягко говоря, у него весь кабинет овальный в золоте, и, так сказать, его и покупать любит.
3: Он хоть овальным-то остался? Или...
2: Золотым немножко, да. А золото переименовать в прическу Трампа. Она же у него золотая такая, да, такого желтого цвета. А, кстати, и Армузский пролив можно переименовать в желтый. Желтый пролив. Звучит нормально?
3: Раньше я видел репортаж, там такая желтоватая, такая мутная очень водичка такая.
2: Вот. Ну или пролив там, скажем, золотой дождь. Трампа.
3: Ну это же не дождь, а пролив. А если будем точны в формулировках, ну что?
2: Хорошо, пролив.
3: В угоду какой-то, знаете, такой, сиюминутный как бы такой.
2: Да, шутки.
3: Да, шутейки такой, да, какой-то скандальный.
2: Золотой.
3: Вы же журналист.
2: Хорошо.
3: Вы же журналисты-расследователи.
2: Тогда расследователю итог какой? Значит, переименовать коррупцию в благо для Америки, Армузский пролив в пролив золотой или желтый. Что еще можно так вот...
3: Ну и банкет.
2: На деньги, да?
3: Да, но... всех, для всех американцев.
2: Черт,
3: вот для чего вот деньги, вот.
2: Да.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Трамп заявил, что Луна является территорией Соединенных Штатов. Президент США опубликовал в соцсетях картинку спутника Земли с надписью «Луна наша». При этом договор о космосе 1967 года, принятый в рамках ООН, запрещает государствам объявлять Луну и другие небесные тела своей территорией.
2: Ну, ничего страшного. Значит, Луну нужно тоже переименовать в Трампа. Да? Почему нет? Смотрите, ну, по-русски Луна Трамп, да? Ну, это не очень. Лучше все-таки. Вот, конечно, лучше совместить. Вот, мне кажется, хватит уже Трампа эксплуатировать. Надо уже имя его, собственно, Дональд, да? Ведь почему бы тогда не переименовать действительно? Смотрите, это было бы решение гениальное. Переименовать Луну, она же Мун, The Moon, да? И совместить это с именем Дональд. И можно переименовать Луну в Мудональд.
3: Слишком, блин, а просто Мудон.
2: Да, покороче, интересно. Да, и тогда договор уже этот будет бессилен. Он не Луна, а Мудон. Да, это совсем другой калинкор. Да?
3: Ну, а чтобы решить проблему с ООН, нужно просто по принципу как действия с Луной сказать, что ООН наш.
2: Все. И переименовать в Трампа.
3: Да, первое слово дороже второго.
2: Это...
3: Кто первый стал, того и тапки. Попу поднял,
2: ну, дайте потерял. Да, это правда. Но нужно разобраться с Луной. Значит, Трамп что, значит, сказал, что Луна является территорией Соединенных Штатов, опубликовал где-то в соцсетях, значит, ля-ля-ля, картинку, значит, Луны с надписью «Луна наша». Где-то я это уже слышал. А говоря, знаете, что Трамп не знает истории России, в частности. Нет, все очень хорошо знает. Да, подражает как может, и даже круче, я бы сказал. Но, смотрите, если он, ну, присоединит Луну к Соединенным Штатам, это будет 51-й или же 52-й даже в каком-то
3: 51-й.
2: Смысле. Ну, нет, а Луна-то может за два штата.
3: Нет, смотрите, ну, там еще могут возникнуть серьезные такие, уже не геополитические, да, а какие-то такие геокосмические проблемы, вернее, космополитические, да, проблемы. Потому что ходят слухи, есть такая теория, что, ну, такая конспирологическая немножко, что на обратной стороне Луны Гитлер... свалил и не что? В Аргентину, не в Антарктиду, а на Луну. Даже фильм такой есть, документальный, финский.
2: Есть, есть. Ну и что? А что ему с Гитлером присоединит? Какая разница? Нет, у меня тут другой вопрос. Он не боится, что если он аннексирует Луну, ну, присоединит, неважно, как угодно, и она станет принадлежать США, он не боится, что ее в какой-то момент захотят отжать обратно лунатики?
3: То есть Гитлер?
2: Ну, или жители Луны. Как называются жители Луны?
3: Ну, нет, лунатики — это те, у которых диагноз на Земле, лунатизм.
2: Ну, неважно. Короче, нет такого, что потом... Или марсиане, например. Значит, надо переименовывать будет дальше, после Луны. Что?
3: Ну, знаете, переименование — такое дело нехитрое, знаете. Не такая, не энергозатратное. Ты просто сказал,
2: согласен,
3: все, а дальше разбирайтесь там, как хотите.
2: Да, это... проблем особых нет. Это не мои проблемы дальше. Но в любом случае, нет, не надо ему трогать Луну. Луну, вот тем более, что с ООН проблемы, да? Ему надо переименовать другую планету, да? Другую осваивать. А лучше вообще не планету, а звезду. Трамп же сам звезда, да? Он как бы себя такого и чувствует все время. А почему бы ему не переименовать Солнце? Вот по Солнцу, да, во-первых, по Солнцу нету договора в рамках ООН, да, никаких проблем не будет. А и тем более, что важно, Солнце, да, Солнце, ему принадлежит значительно более по праву, чем Луна. Почему? Правильно, потому что оно, Солнце, цвета его волос. Желтое.
3: Вы же говорите, да, так... Трамп любит загорать.
2: Так вот, можно переименовать Солнце в прическу Трампа. Или если он как бы хочет захватить Солнце, то есть как бы как самец, да, там его покорить, да, повертеть Солнце. Понимаете, какой-то мультфильм, кто-то там вертел Солнце,
3: нет,
2: да.
3: Крокодил Солнце крокодил,
2: проглотил. Проглотил, да. Так вот, можно переименовать как бы, то есть как бы он хочет Солнце, ну как бы это сказать, как бы взять его силой, может переименовать его в присунце. Как бы Трамп Солнцу при солнце.
3: Я уже не понимаю эти дебри филологические, в которые вы залезли.
2: Какие тут дебри? Все на поверхности. Трамп Солнцу при...
3: Теперь понимаю, но не рад этому.
2: А это не важно. Как ваше предложение? Как переименовать Солнце в честь Трампа?
3: Да никак. Я не хочу переименовать Солнце в честь Трампа. Не надо мне...
2: Нет, а я считаю, что надо. А потому что Солнце, оно чье? Наше или ваше, или чье?
3: Наше. Мое Солнце.
2: Трамп бы с вами не согласился.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И прямо сейчас планета нашей программы поворачивается темной стороной к тому, кто радио просто слушает. Ну а к тому, кто на радио пишет и слушает радио для того, чтобы почитали его сообщения, она поворачивается, сами знаете чем. К вам, дорогие наши пишущие радиослушатели, разворачиваемся. Это место в нашей программе называется у нас «Народные новости». И чё там?
1: Ну тут у нас была новость, что некая чрезмерно бойкая старушка от 79 лет от роду получила некую травму. Подробности этой истории уже не важны. Получила травму она странную и при странных для 79-летней старушки обстоятельствах. Про твои травмы, как физические, так и психологические, мы говорим. Странные какие-то необычные травмы, то есть какие-то, может быть, неочевидные, то есть ну, просто которые запомнились. Хотя, впрочем, травмы все запоминаются. И вот, например, такая вот травма, в данном случае психологическая. Я в детстве при выступлении в филармонии от страха обоссал прямо на сцене. До сих пор пережить не могу тот стыд.
2: От филармонии.
1: Выступление филармонии. Ну, а филармония, да, ну, она как бы детей напугает. Да.
2: Нет, я бы
1: там по полной программе бы там нет. Все бы исполнил.
2: И побольше, конечно.
1: Да, конечно, да.
2: Филармония.
1: Эти колготочки свои.
2: Это, понимаете, это вам не это, это там филармония. Еще, это взрослые-то не все могут, да? Неподготовленные взрослые, например, там, да, всю жизнь работал руками, и вдруг пришел, все смотрел, все в караоке ходил, лучше на стриптиз ходил.
1: Огни филармонии, да, вот это
2: реально
1: жуть. Софиты эти все, да, в
2: лицо. Это, конечно, жуть, но это травма психологическая, да?
1: Да, психологическая.
2: А ведь, ну, хотя нет, если он обделался так, что, как обделался?
1: До сих пор, как бы.
2: А, до сих пор, значит, не только психологическая. Значит, да, а как вот называется это влияние оперы на мочеполовую систему?
1: Ну, как-то, просто пугающая, шокирующая, как бы.
2: Ну, нет,
1: провоцирующая.
2: Можно человека назвать?
1: Мочегонное влияние.
2: А человека можно назвать оперун? Или как назвать? Как это синдром называется?
1: Ну, какой? Ну, не люблю оперу, люблю кафе-шантан и оперетту. Так, вот по поводу физических травм. Травму при сексе получить просто элементарно. У меня друг работал на скорой и кучу случаев с таких рассказывал. Там и переломы были, и вывихи, и растяжение связок голеностопа, и ожог пениса. Так и пишут, пениса.
2: Голеностоп.
1: Секс, на самом деле, очень травмоопасен.
2: Это, безусловно, наверное, не знаю. А голеностоп, он в какой части половых?
1: Ну как-то некогда задействовано все тело.
2: А он же сказал, что еще... при сексе...
1: Ну, как, все тело...
2: А я просто я думаю, какую роль при сексе играет голеностоп? Я задумался.
1: Вот, смотрите,
2: просто.
1: Я вот знаю, откуда я за ним... Вот вывих, растяжение связок голеностопа часто получают женщины, которые на высоких каблуках и не особо умеют на них ходить. Понимаете, какие-то что-то с голеностопом случается. Возможно, мужчина, который не особо не умеет ходить на высоких каблуках, зачем-то при сексе надел высокие каблуки и получил растяжение голеностопа.
2: Мы этого никогда не узнаем, пока не позвоним. Кто это?
1: Давайте позвоним другому.
2: Вот. Нет, почему?
1: Это друг ему рассказал. Вот да. Конкретно человек сам, от первого лица, участник. Mm-hmm. Вот Константин Змей-мародер пишет. Работаю...
2: Это уже травма. Да. Звучит как травма при сексе.
1: Да. Мародер? Да, Змей-мародер. Uh-huh. Работаю в травмпункте. И в последнее время участились случаи падения мужчин от 30 до 40 лет на разные предметы фаллической формы, с последующим застреванием в заднем проходе. Видите, как он по-научному говорит. Сейчас чувствуется, что вот не в жетой, а в
2: заднем. А что ты хочешь? Не, ну послушай, ну времена сейчас тяжелые, трясет иногда, да? Что-то да. Где-то да, люди падают, у людей плохая координация, так сказать. Да, землетрясение в конце концов.
1: И смотрите, уточняю, в скобках. Чаще всего фигурирует морковка. В общем, кто в зоне риска, будьте конечно. Осторожны.
2: А в зоне риска садоводы, конечно.
1: Сейчас
2: урожай идет. Конечно, упасть на морковку, как нефиг делать. Понимаете, да. Это же вообще, представляете, особенно там, туда-сюда. Да и не только. Да, а бахча.
1: Бахча, да, вообще. Это вообще как бы капец. Это XXL, это вот эти дыни, торпеды.
2: А как на торпеду. В тему это вообще просто... Кто это пишет?
1: Я Константин Змей-мародер.
2: У меня такое...
1: 2017.
2: Сейчас, да.
1: Отправил свой в это прекрасное послание.
2: Сейчас у меня и времени до такого здесь нет. У меня все зовет. Стал обновлять, все зависло. А знаете почему? А потому что у нас чат интересный. Непростой.
1: В нем морковка, может? Может, подскользнулся и упал на морковку? Вот, и упал
2: чат. Судя по всему, дожди на морковку. И тот, кто его делает... Ну, тот, кто его делает сейчас точно на огороде. А вот, смотрите, нет, нашел. Сейчас, секунду. А нет, точнее, у меня обновилось. Но у вас есть, работает, нет?
1: Вроде да, я пока не трогал.
2: А вот сейчас. Так, 2017, да?
1: Константин Змей-мародер.
2: Нет, сейчас просто мне пишет. Вот, а вот Илья, Илья Денис пишет. Пишет,
0: Солнце наше — это использование... Один за рубль... Что за... Так, нет... все, я не могу найти. Ладно, окей. Значит, вот пишет так Оксана там. Пишет, травму при сексе... ну вы же читали это, да?
1: Ну да.
0: Я что-то ничего не понимаю. Послушайте, почему мне... Это реально... Не... это не морковка. Как называются вот эти вот... такие они бачки. Фиолетовые? Нет. Баклажан. Да, это баклажан, точно, не меньше. Ожог... Что такое, кстати, ожог пениса? Почему, кстати, ожог пениса? Это вот я не могу понять.
1: Не надо в печку его совать.
0: Да не, надо, конечно, микроволновке. Или забыл в микроволновке, или что такое?
1: Или в сауне подскользнулся, упал в бане в русской на камушки. А, это в сауне камушки.
0: Так упал-то не этим. Так, слушайте, все у меня. Ну, вот я его боюсь просто даже трогать, поэтому буду читать, что вижу. Вот, а вижу вот такое. Вот чувак без ника. Так себя называет, знаете кто? Чувак без ника. Он пишет. Хруст. Не, хруст. Серьезно? Без троллинга, без приколов. Это вся хрень про гениталии. Это реально до чего ты опустился по собственному желанию? Совсем усох? Это темы, которые тебе теперь интересны? Или это все из-за чисто той установки, чтоб твоя программа выжила? Или рейтинги реально указывают на такую деградацию слушателей? Ты чувствуешь, что я сейчас на полном серьезе? Вы чувствуете? Да? Я реально на распутье. Как вы думаете, почему? Какое у него распутье?
1: Очень серьезно. Я просто радиодача или нет?
0: Да. Полностью забить на вас, постоянным слушателем быть уже перестал, удалить этот аккаунт. Ну, хочешь ваш аккаунт удалить?
1: Но свой аккаунт.
0: Да. К такой-то бабушке или все же ждать изменений? Просто не знаю, как об изменениях-то узнаю, кроме глобальных через связи, прошлые связи. А, дорогой мой, наверное, действительно проще удалить.
1: Заметьте, меня он ни в чем не
0: винит.
1: Я про пенисы говорю интеллигентно, вежливо, как бы, да?
0: Именно поэтому... Нет, господин Кремов, вас он не упоминает ровно по другой причине, потому что на вас он уже махнул этой самой рукой. Со мной, видимо, еще разговаривает. Ну, дорогой мой, я просто не знаю реально, что тебе ответить. У тебя тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь версий. Вот выбирай одну из них. Но я не могу понять только другого. Я не могу ему позвонить, потому что это плюс три где-то, откуда-то не отсюда, пишет человек. А что у тебя проблемы с гениталиями? Ведь, понимаешь, вот что, вот меня, вот когда кто-то говорит о гениталиях, меня это не волнует, если у меня их нет. У меня действительно, вот когда вот Кремов начинает говорить про гениталии, меня это волнует, когда у меня проблема. И я вспоминаю, что у меня, бубо там. Что у тебя за проблемы с ними? Объясни, пожалуйста, что? Ты пробовал сходить к врачу? Ходил к урологу? Осматривался? Что за проблема? Напиши мне, я обязательно почитаю, хотя бы для себя. Мне действительно интересно. Потому что ты там говоришь про какие-то связи, да, чтобы узнать, какая из этих причин. А у меня-то связи нет, я не могу ничего узнать про тебя. Какие у тебя проблемы с гениталиями? Скажите, Кремов, гениталии существуют в мире?
1: Ну, существует еще много чего другого прекрасного. Не менее, скажем так, прекрасного. Закат, рассвет.
0: А, поэтому что?
1: Поэтому про гениталии, да.
0: Так, давайте.
1: А вот по поводу производственных травм. Вот смотрите, по теме. Сегодня Платон наш присоединил мне клемму для прикуривания машин к заднице. Было среднее, а потом присоединил к соску. И было капец больно. Теперь кровоподтек на соске. У меня просто в ответ были заняты руки, и я не смог сразу защититься. А когда освободились руки, было уже поздно.
0: А, извините, Платон наш, да?
1: Вот у них Платон такой, садист такой, да.
0: Что за Платон, я не знаю, почему?
1: Я думаю, в цеху у них, может, работает где-то.
0: А, вы думаете? А может, ну-ка расскажите, что там еще
1: какое-то? Вот у него есть клемма,
0: которая... У Платона?
1: Может, да.
0: Ага, окей. Все? Напомните, о чем?
1: Ну, по поводу твоих травм. Пиши, мы это еще почитаем раз.
3: Крем-хруст-шоу.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Беговую дорожку для крыс за 800 тысяч рублей купили в Петербурге. Агрегат понадобился специалистам Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова для тренировок мышей и их хвостатых родственников. На 6 дорожках одновременно смогут бегать 6 мышей и 3 крупных крысы, а ученые будут заодно следить за дыханием, работой мышц и влиянием препаратов на организм. В России такие научные тренажеры не производят. Судя по характеристикам, аппараты собирают в Италии.
2: Это по каким характеристикам? Беговая дорожка очень быстрая, как Феррари, что ли, или что? Или беговая дорожка похожа на Марчелло Мастрояни?
3: Или ну, какой или беговая дорожка, помимо бега, еще как бы разливает макиато, капучино.
2: Или, может, как Колизей уже, крысы ее развалили. О чем какие
3: или, знаете, почему они начали подозревать, что, вероятно, в Италии? Возможно. Возможно, где-то было написано «Made in Italy». И, вероятно, судя по характеристикам.
2: Да, не исключено. Не исключено. Ну, маловероятно, конечно.
3: Нет, такого нету.
2: Но исключать нельзя. С большей... Чем это писать? С большей, конечно, вероятностью все-таки Made in Italy, но в Китае, да? Но это...
3: Нет, Made in Italy, мамой клянусь.
2: А тогда да. Это хорошая характеристика. Значит, что там беговую дорожку купили для крыс за 800 тысяч, да?
3: Хотя не очень дорого, нормально.
2: Нет, да, значит, на 6 дорожках что-то могут бегать одновременно 6 мышей, 3 крупных крыса, а ученые будут за ними следить за дыханием. А следить будет прям сам Алмазов, да? Это в клинике Алмазов?
3: Видимо, он уже не может следить.
2: Жаль.
3: Клинику назвали именем кого-то, вероятность велика того, что этого кого-то нет с нами.
2: Ну, окей.
3: А как, извините, как 3 крысы могут бегать на 6 дорожках?
2: Как...
3: Я, конечно, не видел крысиных дорожек, но вот на обычных человеческих, с человеческим лицом дорожках нельзя, невозможно
2: бегать. Именно в том дело, что вы не видели, потому что, может быть, там очень маленькие дорожечки, и одна крыса побежает сразу на 3.
3: Такие, крысы.
2: Да. Ну, послушайте, вот знаете, что я вам скажу? Вот в наше время, вот... Я вот сейчас, вот, не знаю, там, 20 лет назад, я бы этим крысам позавидовал. Насколько они хорошо живут. Беговые дорожки им тут покупают. Понимаете, раньше крысы без всяких беговых дорожек сами бегали. От ученых, которые за ними гоняли, чтобы накормить их каким-то дерьмом в рамках эксперимента над крысами. А сейчас, значит, беговая дорожка им. Ну, хотя, надо признать, что по беговой дорожке от ученого далеко не убежишь, да? То есть, он тебя все равно поймает и...
3: Крысы же больше любят в колесе бегать, насколько я знаю. Хомяки, крысы, знаете,
2: вот такое. Вот именно! Хотя бы колесо купили, оно дешевле там в 1000 раз. Так,
3: а может, самим своими руками сделать? Зачем?
2: Да вот 800 тысяч, я говорю, то есть купить. Или им, то есть, а может быть, ученые хотят, чтобы крысы были в хорошей форме? И если так пойдет, то скоро ученые крысам будут абонемент в спортзал покупать, чтобы качали эту... Что у крыс? Не бицуха, а это?
3: Все у них есть.
2: Что есть?
3: Ягодиц нет у тех, кто ходит на 4 ногах.
2: А потом в тату-салон, чтобы крысе набить татуху. Знаете, я, кстати, тут видел реально у чувака, значит, татуха была «Я не крыса». Вот если крысы после того, как он...
3: Видимо, ему очень не верили. Что он очень не верили.
2: Да, а потом, может, какие-то игрушки для крыс. Эти.
3: А, эти.
2: Мышка.
3: Там, понимаете, там это же наука. Они не просто бегают. Какие-то вот страшно звучит влияние препаратов на организм во время бега.
2: То есть им купили не только беговую дорожку.
3: Но препараты тоже. Возможно, в Италии.
2: По некоторым характеристикам.
3: Или в Таджикистане.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российские типографии переживают худший год за последние десятилетия. Издатели все чаще переносят печать в Китай из-за дефицита материалов. В России не хватает лаков, красок и других расходников, необходимых для ярких обложек, цветных обрезов и форзацев. На этом фоне типографии в 2026 году сократили персонал примерно на 30%. А часть предприятий отказалась от круглосуточной работы и перешла на две смены. Представители отрасли надеются, что печать в Китае снова станет дороже, тогда заказы могут вернуться в Россию.
2: А это только единственная возможность печатать российские книги в России?
3: Ну, это хороший зато план вообще.
2: Нет, план хороший, но это единственное. То есть, если вот только если в Китае все подорожает, другого шанса нет. То есть, значит, будем молиться, чтобы в Китае все подорожало, да?
3: Ну, что нам еще стоит? У нас не хватает лаков.
2: Да.
3: Красок.
2: Конечно.
3: Других расходников. А реально не хватает. Вот я чувствую, что вот не хватает.
2: Конечно, но откуда? И может тогда, знаете, опять же, вот, кстати, об игрушках. Может, эти игрушки, эти проклятые секс, опять будут делать? Да, будут у нас опять делать на заводе, на нашем, на заводе красный треугольник или что там делают?
3: Да, да,
2: красный
3: это,
2: прямоугольник.
3: Да, это резиновых изделий завод.
2: Да,
3: там
2: что,
3: раньше калоши делали.
2: Чтобы не разваливались там у некоторых, как жалуются, в руках, ногах и между ног. Значит, если так, значит, нас всех спасет от того, чтобы все не делалось в Китае, включая книги, только подорожание в Китае. Да, потому что российские типографии, да, худший год за последние десятилетия переживают. Я надеюсь, это только, ну, речь идет о типографии, то, что они делают книги, печатают в типографии, в китайских, то есть это, ну, просто сама книга выпускается. Я надеюсь, что, а сами книжки еще не на китайском, да? Вот это, хотя бы вот этот момент.
3: Ну, нет, ну, по-русски китайцы набирают. Видели же, что вся куча миллионов видосиков и там, как бы, фоточек, как они пишут объявления по-русски, там, да, какой-то торговли, там вообще непонятно ничего, как бы. То есть там такие там какие-то там матерные...
2: И такие будут книжки?
3: Обвесело же, чего?
2: Нет, это, конечно, Толстой, да. Толстой Чинквай на мир хан. И, кстати, знаете, я бы почитал, действительно, это было бы, да, и вот это все.
3: Да, а так просто в оригинале я читал Толстого уже. Хочу так по-китайски.
2: Да, конечно, по-китайски, только чтобы все его читали
3: сто раз.
2: Конечно, я бы и Пушкина по-китайски почитал. Там, я вас кимчи, хоть я чинган, хоть это труд там жен.
3: Вы путаете языки, кимчи — это корейский.
2: А как по-китайски? Я вас кимчи, хоть я что? Ну, чинган — это китайское слово.
3: Чинган,
2: хорошо, я вас...
3: А кто знает, может, китайцы выдумали его. Нет такого слова в языке. Как мы проверим? Мы не проверим. Они нас троллят, может быть.
2: Хорошо, я вас кончи, но хоть я... Что?
3: Чинган.
2: Ну, вот видите, хоть это что?
3: Хавал.
2: И стыд, да. Ну, и стыд, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свою роскошную длинную одежду из дорогих заморских тканей, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 2 минуты, читаем сообщение «Чего там».
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищи. Несколько лет назад получил травму по неосторожности. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад и поскользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру. Честники срезали меня от обломка ЖБ плиты. 2 месяца в клинике легочной хирургии. Хороший отпуск был.
0: Так, слушайте, нет, ну это, конечно, не, мягко говоря, неприятно.
1: Ну, да. Но,
0: а почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается на морковке?
1: Причем не легкими, а там тяжелыми.
0: Да. Они же
1: тяжелой частью тела.
0: Прям, вот это прям готовая
1: версия. Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
0: Да, дальше, да.
1: На краске подходился и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да. Нашампурился на
0: баклажаны. И не обязательно.
1: Внизу были баклажаны росли.
0: Подставляя что угодно.
1: Да, морковки.
0: Значит, реставрировал купеческий дом и нашампурился.
1: Важно, купеческий.
0: А бывает, знаете, совсем неприятный случай. Реставрировал купеческий дом и нашампурился на купца. Вот если купец внизу стоял.
1: А если там дворянский дом?
0: На дворянина.
1: Да, вот это. На баронета.
0: Вот, кстати, это новость, которую мы начали про старушку. Помните, которая был секс с этим там, 46-летним или с кем-то? И она типа постеснялась, сказать, что у нее травма из-за него. А могла так и сказать. Реставрировала,
1: свой,
0: значит, купеческий дом.
1: Я из купечества.
0: Да, и нашампурилась на маленького купца. Да, или не маленького, судя по травме. Что, все, что ли, посмотрите, время.
1: Вот, да, 21.
0: Все, товарищи дорогие, не все, только, как всегда, в одном случае, в случае нашего с вами узкого кружка. Вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Привет всем туда позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю стартануть наше двухчасовое танцевальное действие, в котором рекорд-пати. Если вдруг вы не в курсе, что будет происходить в ближайшие два часа, я вас просвещу. Да, здесь мы, друзья, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, раскручиваем про эту планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно, ловим мощный плюс-вайбик на протяжении 120 минут. Собираемся прямо сейчас на импровизированных танцполах, здесь, на радио-вечеринке, рекорд-пати. Рекорд-пати.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Рекорд. Party.
13: Рекорд Пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать можно из предложенных, из понравившихся, соответственно, чтобы впредь долго не искать, и всегда они были под рукой. Также ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
14: Рекорд Пати.

Пати, я Тим Вокс, по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, хочу напомнить вам о том, что Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности», именно так называется танцпол, состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и многие другие. 3 октября все это в Санкт-Петербурге на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Билеты есть, конечно же, на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы. Рекорд пати. Рекорд пати.

Всего лишь 30 минут или полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте подумаем, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, там у нас более 100 интернет-станций, выбирайте понравившееся, добавляйте в избранное, чтобы впредь долго не искать, всегда были под рукой, они, конечно же. Также есть второй вариант — оставаться здесь, в прямом эфире Радио Рекорд, где через полчасика я расскажу вам о свежих треках с мировых танцевальных лейблов в рамках Рекорд-релиза. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и, да, свежего, конечно же, контента. Запись шоу подкаста президентов Рекорд Клаба и другие героев эфира. Крем Хрусталев, фейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом и новое шоу «Час резидента» тоже ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание. Я Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже. И в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

Алоха, амигос! Зовут меня Тим Вокс, и власть имя данной открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же, в свою очередь, собрали в одну большую селекцию, и в ближайшие 60 минут с музыкальной командой Рекорда, разумеется, выдаем все это дело вам. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал Тим Вокс, пообщаемся и обсудим сегодняшние треки из выпуска. Начинаем, кстати, сегодня Рекорд Релиз с очень серьезной троицы: Арги, Алок и Адам Бейер. Трек называется Keep Up. Релиз состоялся 4 сентября на Rave the World. Это второй релиз нового лейбла Алока. И что особенно интересно, это первая совместная работа сразу всех трех артистов. Здесь Алок уходит в более клубную сторону, Арги, в свою очередь, добавляет свою мелодичную атмосферную составляющую, а Адам Бейер привносит ту самую техно-жесткость. В итоге получается плотный мелодик техно с большим фестивальным масштабом. Арги, Алок и Адам Бейер. Keep Up.

Продолжение рекорд-релиза – ремейк трека 2009 года «Супермерка», но в прочтении Диора и Джессика Ауди Фред. «Кекалор». Релиз стоялся 3 сентября на WP Records. Два мексиканских артиста наконец-то объединились, хотя Диора, конечно, позиционирует себя как американский продюсер, но все же он мексиканец. Так вот, они заколабились в одном треке, и получилось очень характерное для обоих сочетание латиноамериканской энергии и тяжелого электронного саунда. У Диора фирменная P Records. Два мексиканских артиста наконец-то объединились, хотя Диора, конечно, позиционирует себя как американский продюсер, но все же он мексиканец. Так вот, они заколабились в одном треке, и получилось очень характерное для обоих сочетание латиноамериканской энергии и тяжелого электронного саунда. У Диора

0: your price tag.
1: Далее в рекорд-релизе, друзья, британский рэпер Тини Темпа вместе с бразильцами Троп Киллос и нидерландцем Афроджек выпускает свежий трек To The Floor by Descendo. Релиз

Вишенка на торте – масштабный продакшн Афроджека. Получается, на выходе у нас короткая, очень плотная, абсолютно клубная история. Прямо сейчас в рекорд-релизе. Давайте заценим ее. Телецепа, Троп Киллес и Афроджек. To the floor.

music. It's not just a

Ella fue mi hijo que no lo pone.

Это с новым синглом Just a Little Bit More. Релиз 4 сентября на Interscope Records. Причем трек уже несколько месяцев появляется в сетах Maupi. Теперь наконец-то получил официальный релиз. По звуку Maupi здесь немного отходит от привычного жесткого тек-хауса, потому как в композиции больше хаус-грува, что ли, больше соло и очень заметное влияние R&B 90-х и начала нулевых. При этом его фирменная клубная механика, разумеется, никуда не делась. И прямо сейчас я предлагаю заценить его новую работу в рекорд-релизе Maupi Just a Little Bit More.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд-релиз.

Ближайшая премьера этой недели — Валентина Кан и Датти «Stimulation». Релиз появился 4 сентября на Extra Credit. Здесь я все максимально по делу. В оригинале 132 удара в минуту, упругий тек-хаус и довольно яркая, агрессивная басовая линия. А Валентина Кан, в свою очередь, вообще давно умеет делать музыку, которая одинаково хорошо работает и в клубном сете, и на большой сцене. А здесь его фирменной энергетике добавляется еще и Датти. И на выходе очень бодрая работа. Валентина Кан и Датти «Stimulation».

Tomorrowland Music Sound On. В основе трека узнаваемый вокальный ритмический элемент из Family Affair от Mary J. Blige, который, кстати, здесь превращен в современный хаус-грув. И как бы я это сказал на продакшене, если было, да, на продакшене этой композиции, скрипочки бы сюда, точнее, виолончели. Ну ладно. Джеймс Хайп, в свою очередь, отвечает за фирменную клубную динамику. Валкодер добавляет свой бразильский грув. И получается очень просто, очень узнаваемо и, да, очень эффектно. Что ж там скрывать. Джеймс Хайп, Валкодер, 1, 2, 3.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Рекорд-релиз.

По трейлеру сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза, вот у нас, друзья, неожиданный релиз. Нидерландцы Hardwell дуэт Sound Rush, Iris. Вышел трек 4 сентября на Revealed Recordings. Это хардстайл, переосмысление знаменитой Iris группы Goo Goo Dolls, той самой песни, которую невозможно не узнать с первых секунд. Здесь у нас оригинальная эмоциональность сохранена, но вокруг у нее совсем уже другой мир. Мощные кики, жесткий хардстайл дроп, фестивальный масштаб. Короче, Hardwell снова показывает, что умеет совершенно неожиданно менять направление и при этом оставаться узнаваемым. Hardwell Sound Rush Iris. Я же напомню, что запись этого выпуска ищите в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд и у меня в телеге Team Vox. Ну а сегодня понедельник, а значит, в этой студии совсем скоро появится DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока. Record Club. Team Vox.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня в моем миксе, как всегда, пространственная и красивая танцевальная музыка. Лучшая из мирового звучания за последнее время. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Матиас де Лангаро – частый гость в моих миксах на радио. Сегодня он представлен треком под названием «Скрытое внутри». Загадочное неведомое, которое наш пытливый ум наделяет чем-то особенным. Но очень часто сила вожделения открыть и постичь это нечто остается лишь нашим исходным желанием. Внутри в лучшем случае может оказаться пустота. Но музыка – это бесконечный поток эмоций. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Ману Павес предлагает нам быть в гармонии с собой, звучит его трек «Enjoy Yourself». Также вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Друзья, напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты» и «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайся со мной. Это «DJ Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Мы плавно движемся в пространстве танцевального звучания наших дней. Музыка, которую невозможно было представить 50 лет назад. В эфире Рекорд Клаб с кефиром.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Воз Хир». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.